0: было частью пробуждения, которое началось в 1858 году в Нью-Йорке и на следующий год достигло Шотландии. На улицах Эдинбурга и Глазго, а также на фабриках по всей стране стали проводиться молитвенные собрания. Правда, такой религиозный энтузиазм некоторые восприняли с тревогой, так как из-за него на фабриках начались прогулы, а длительные молитвенные собрания нарушали рабочий день. В ходе Великого Пробуждения появились новые проповедники. Например, Чарльз Грандисон Финни, который посетил Эдинбург в 1859 году. Именно ему принадлежит создание структуры собрания пробуждения, которая обычно состояла из короткой проповеди, гимнов хвалы и призыва выйти вперед для покаяния. Мировое Великое Пробуждение охватывает конец 1850-х до начала 20 века и характеризуется в значительной мере элементом социальной активности. Его во многом питала вера в то, что второе пришествие Христа случится после того, как человечество реформирует землю, а потому выражалось в движении социального Евангелия и всемирного миссионерского движения. В результате Великого Пробуждения появились новые пиетистские протестантские деноминации, такие как Движение Святости, Церковь Назареев и Движение Пятидесятничества.
1: След в истории.

0: «Земное все прах и тлен, и блажен тот, кто бросил якорь не в эти бездонные волны. Имеющий веру имеет все и ничего потерять не может». Русский писатель-реалист, поэт, публицист, драматург и переводчик Иван Тургенев.
1: «Свободное радио. Всегда вместе».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему Бог не отвечает? Когда я проходила трудный этап в жизни, я много молилась, читала Писание, но ничего не менялось, становилось даже хуже. Бог молчал. Я уже не ждала перемен к лучшему, я просто хотела услышать его и думала, почему же он не отвечает. Было бы проще ему и мне, если бы он сказал прямо, что я должна сделать, как поступить. Указывал же он когда-то пророкам: «Пойди туда, скажи так». Тогда я бы избежала греха и еще больших ошибок. Ведь я же всего-навсего хотела исполнить его же волю. Но никакого четкого ответа не было. Так мне казалось. Потом, со временем, я поняла. Бог настолько велик, а я настолько мала, что нужно пройти некоторый путь и оглянуться назад, чтобы увидеть его ответ. Каждый прожитый трудный день был шагом к избавлению от проблем, шагом след вслед за Богом. Бог отвечает иначе. Не словом, а делом. Больше того, как раз та долина испытаний была местом, где он был ко мне ближе всего. А вам случалось пережить молчание Бога?

0: выдержка из второго письма Павла Тимофею.
1: «И еще знай, что в последние дни наступят тяжкие времена. Люди будут любить только себя и деньги, будут хвастливы, заносчивы, грубы, непочтительны к родителям, неблагодарны, в душе у них не будет ничего святого. Это будут люди бессердечные, безжалостные, клеветники, несдержанные, жестокие, враги добра, предатели, необузданные, чванливые. Они будут любить удовольствие больше, чем Бога, будут держаться внешней набожности, но откажутся от ее внутреннего смысла. Держись от них подальше».

Нет на земле таких стен, чтоб не смог сломать ты на своем пути. Нет на земле вершины, куда б не смог пойти ты, чтоб меня спасти. И нет такой неправды, чтоб ты не смог разрушить на своем пути. И тьмы нет во вселенной, где не явил бы свет ты, чтоб меня спасти.

0: Перья. Не объективно, но честно. Константин Гусихин.
1: На днях у пастора одной московской церкви родился третий ребенок. Вроде бы ничего удивительного, кроме маленького нюанса. Не так уж много времени прошло с тех нервных пор, когда неженатому пастору все, кому не лень, намеками и прямым текстом указывали: «А как ты можешь проповедовать семейным, когда у тебя семьи нет?» Чуть позже пастор женился, и люди с теми же похожими интонациями запели новую песню: «Как ты можешь что-то говорить про воспитание детей, когда у тебя своих нет?» Судя по всему, некоторым людям просто очень нравится петь. Жаль только, что есть проблемы с репертуаром. Мы любим указывать проповедникам на их несовершенство. «Не женат? Не приставай к семейным». «Нет детей? Иди с бездетными разговаривай». «У нас тут подростки, а ты со своей малышней иди и радуйся, что маленькие детки – маленькие бедки». И такая дребедень целый день, целый день. До тех самых пор, пока не прозвучит песня, а чё этот старпёр вообще в нынешней жизни понимает? Любой человек – продукт незаконченный. Висящее на яблоне красное яблоко – не факт, что будет вкусным, пока не поспеет. И глупо было бы неспелое яблоко упрекать в 3 днях поноса, если сорвал его раньше срока. В культуре, где время ожидания сокращается, а недовольство необходимостью вообще ждать растет в той же степени, упускается очень важный ингредиент роста – время. И это очень печально, ведь холостяк, даст Бог, однажды женится. Малыши однажды станут подростками. И только глупые песни навсегда таковыми останутся. Как один очкарик однажды парировал насмешки в свой адрес: «Да, я очкарик, зато ты идиот. А очки я и снять могу».
0: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Библейская кухня. Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Когда Моисей спустился с горы Синай, в его руках была Тора. Праздник в честь дарования Торы отмечается в иудаизме и по сей день. Празднуя эти события, еврейские женщины, живущие на территории Испании и Португалии, в качестве коронного блюда подают на стол семислойный пирог «Шавуот», который называется «Семь небес». Он символизирует семь небесных сфер, пройденных Торой при даровании, когда она спустилась на гору Синай. Сегодня мы с вами попробуем приготовить такой пирог. Для этого нам потребуется 200 грамм растопленного сливочного масла, 400 граммов теста, разрезанного на 24 куска толщиной в бумажный лист, 3 чашки измельченных фисташковых орехов, полчашки сахара, 1 столовая ложка корицы, четверть чайной ложки молотой гвоздики и пол чайной ложки розовой воды. Для сиропа понадобится чашка воды, 2 чашки сахара, 2 столовых ложки свежевыжатого лимонного сока и четверть чашки меда. Большую жарочную форму смажьте сливочным маслом. Выложите в нее кусочки теста, смазывая каждый кусок маслом. Во время подготовки каждый кусок заверните во влажную салфетку, чтобы тесто не сохло. Когда будет выложена половина всех кусков, смешайте измельченные фисташки с сахарным песком, корицей, гвоздикой и розовой водой. Распределите эту массу поверх выложенных кусков теста. Выложите оставшиеся куски, также смазывая маслом, поверх первого слоя на ореховую массу. Сверху все тесто тоже должно быть промаслено. Накройте и поставьте в холодильник примерно на полчаса, чтобы масло впиталось. Очень острым ножом разрежьте все тесто на 36 ромбовидных кусков и выпекайте 30 минут. Тесто должно слегка подняться и подрумяниться. Пока тесто выпекается, приготовьте сироп. Вскипятите все ингредиенты, кроме меда, в течение примерно 20 минут до образования светлой глазури. Добавьте мед. Остудите и разлейте ложкой по готовому тесту сразу, как только достанете его из духовки. Когда пахлава совсем остынет, разрежьте ее по старым следам еще раз и подавайте горячей или холодной. Благословенной вам трапезы, друзья!
1: Библейская кухня. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не думайте, что я пришел отменить закон или пророков. Не отменить я пришел, а исполнить. Говорю вам, пока не исчезли земля и небо, даже мельчайшая буква, даже черточка не исчезнет в законе. Все это сбудется».
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Стихи Александра Ткаченко читает Дарья Косинцева. Счастье падало мне на голову, невесомое, тихое счастье. Тихо падало мне на голову и не раз, и не два, а чаще. Только мне каждый раз казалось, что судьба, тупая, как шпала, чем-то тяжким в меня кидалась и в конце концов попадала. Бац! Жена, на которой нужно жениться, дыц! Работа, которой нужно кормиться, тресь, детишки, пеленки, штанишки, рубашки, хрясь, избушка, домишко, полная чашка. Убегал я, юлил, уворачивался, хотя, в общем-то, не убегал. Ничего себе счастье, думал я, и другого счастья искал. Только счастье другого горы впереди маячит, как дуры, а года за спиной, как заборы, и на каждом клок моей шкуры. Так и носит меня веселого. То полечит, то покалечит. Счастье падает мне на голову, а я вжимаю голову в плечи. Все что-то ищу, все не имется мне, но хранит меня от напастей. Мне на голову уроненное, безответно в меня влюбленное, мною так и неоцененное, мое тихое, легкое счастье.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Привет, друзья! С вами Катя. Помните, как у апостола Павла сказано, что вера, надежда и любовь пребывают вечно? Каждая часть этого союза жизненно необходима. Ведь невозможно жить без веры, невозможно жить без любви. И без надежды в жизни не обойтись. А надежда не постыжает, то есть она никогда не предаст и обязательно осуществится. Даже если будет казаться, что вокруг нет никакой надежды, есть ее вечный источник. Ведь наша надежда во Христе, и Он никогда не подведет.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: Так кто же такой лжец? Это тот, кто отрицает, что Иисус — это Христос, помазанник. Таков Антихрист. Он отрицает Отца и Сына. Отрицать Сына — значит быть без Отца. А признавать Сына — значит иметь и Отца. А в вас пусть живет то, что вы изначально услышали. Если в вас живет то, что вы изначально услышали, вы будете жить в Сыне и в Отце. Вот это и есть обещание, которое Он дал нам — вечная жизнь».

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Обычно вместе с товарами прилагается инструкция. Храните в помещении с такой-то влажностью, протирайте мягкой тканью, не роняйте на пол и так далее. Если вы решите постирать ваш iPod, то вряд ли он будет работать корректно. Если тереть наждачкой экран телевизора, то от него скоро ничего не останется. Также и с нашей совестью, этаким внутренним градусником добра и зла. Если регулярно швырять его об стену, то скоро он помнется и выйдет из строя. Если не соблюдать инструкцию по применению и уходу, то он не будет выполнять свою функцию. О том, как позаботиться о своей совести, мы читаем в Священном Писании. Бережно собранном и проверенном веками собрании древних текстов, дарованных человеку Богом. В историях героев веры, сбывшихся пророчествах, жизнеописаниях Спасителя, письмах первых лидеров Церкви мы видим ту самую инструкцию по правильному обращению с нашей совестью. Помогайте своей совести верностью библейским принципам, и она поможет вам в непростом решении, когда путь кажется неочевидным.
2: Свободное радио.

0: Иногда кажется, что воспитание детей – это сизифов труд. Годами говоришь им, показываешь пример, поддерживаешь в успехах, а толку – ноль. Мимолетный дурной пример, и все успехи идут прахом. Но все это может быть лишь иллюзией, усиленной усталостью. Ведь когда-нибудь, может, спустя много лет, твой ребенок скажет тебе, что благодарен за твои старания, что ценит их и считает тебя хорошим родителем. Главное – не терять надежду и продолжать стараться. Помните, ваш труд не тщетен, особенно в глазах Бога.
1: Привет, это Дима Притула, и это «Свободное радио».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

say. Лиза Лукашина. Рассмеюсь не от боли, честно. Я устала от фраз длинных. В разговорах о нас лестно. Покажите людей сильных. Покажите тех, кто не плачет от того, что ушла честность. Объясните им, что значит это слово свободы, верность. Далеко до тебя, верится, я свечой сожгу расстояние. И надеюсь, весна не осмелится за любовь нам дарить наказание.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться. 6 сентября 1860 года в Глазго трое проповедников в буквальном смысле свалились от невероятной усталости. Будучи не в силах справиться с огромным числом обращенных и нуждающихся в наставлении, которые появились во время Великого пробуждения в Шотландии. Пробуждение в Глазго и Эдинбурге было частью пробуждения, которое началось в 1858 году в Нью-Йорке и на следующий год достигло Шотландии. На улицах Эдинбурга и Глазго, а также на фабриках по всей стране стали проводиться молитвенные собрания. Правда, такой религиозный энтузиазм некоторые восприняли с тревогой, так как из-за него на фабриках начались прогулы, а длительные молитвенные собрания нарушали рабочий день. В ходе Великого пробуждения появились новые проповедники. Например, Чарльз Грандисон Финни, который посетил Эдинбург в 1859 году. Именно ему принадлежит создание структуры собрания пробуждения, которая обычно состояла из короткой проповеди, гимнов хвалы и призыва выйти вперед для покаяния. Мировое Великое пробуждение охватывает конец 1850-х до начала 20 века и характеризуется в значительной мере элементом социальной активности. Его во многом питала вера в то, что второе пришествие Христа случится после того, как человечество реформирует землю, а потому выражалось в движении социального Евангелия и всемирного миссионерского движения. В результате Великого пробуждения появились новые пиетистские протестантские деноминации, такие как Движение святости, Церковь Назареев и Движение пятидесятничества.
2: След в истории.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Павла христианам в Коринфе.
2: Проповедь о распятом — глупость для тех, кто идет путем погибели, а для нас, идущих путем спасения, это Божья сила. Ведь в Писании сказано: «Погублю мудрость мудрых и разум разумных отвергну». И где тот мудрец, где тот знаток, где теперь мыслитель этого века? Разве Бог не явил всю глупость мудрости этого мира? Поскольку, как замыслил в своей мудрости Бог, мир своей мудростью не познал Бога. Он пожелал спасти верующих глупостью вести. Потому что в то время, как иудеи требуют в доказательство чудеса, греки ищут мудрости, мы возвещаем Христа, распятого на кресте. Для иудеев это камень преткновения, для язычников — глупость, а для тех, кто призван, иудеев и греков, это Христос, явивший собой и Божью силу, и Божью мудрость. Потому что Божья глупость мудрее людей, и Божья слабость сильнее людей.

0: Всем привет! Вот честно, не знаю, зачем вам это знать, но не могу не поделиться. Размер сердца кита примерно равен размеру автомобиля Volkswagen Жук. Вот и живите теперь с этим. А вообще, искренне желаю вам, чтобы вас окружали люди с большими и добрыми сердцами.
1: Новая музыка на свободном радио.

любовь не проживет и недели. Знаешь, в этом мире она обречена. Тратить время, обреченность не имеет цели, но кажется, что она в нас. Кажется,

0: Завтра любовь растопчет ботинок. Знаешь, она опять оставит меня. Но пока она есть, я всегда рядом. С ней мне радостно, с ней мне больно. Мне кажется, это надежда. Мне кажется, это я.
1: Время подумать.
2: Как вам комфортно? Все планировать или импровизировать? Что бы вам больше не нравилось, главное, от жизни не ускользайте. Когда будете готовить собственное расписание, помните, что включать в него необходимо не только рабочие, денежные, какие-то деловые взаимоотношения и дела. Включайте в расписание и личные дела тоже. Я бы даже по-другому сказала. Сначала личные включайте, а потом ищите баланс между работой и семьей. Вполне возможно, успех в том, что надо и планировать, и импровизировать одновременно. В некоторых жизненных ситуациях без хорошо прописанного сценария не обойтись. И такие сценарии, например, хорошие привычки, когда вы что-то делаете на автомате, надо ценить. А спонтанность, легкость на подъем, они тоже должны быть, только не ради самих себя, а ради вашей же комфортной, полноценной жизни, ради ваших же взаимоотношений с вашими близкими и родными. Может быть, так сформулировать? Может быть, пусть каждый момент вашей жизни включает в себя элемент импровизации? Жизнь каждому из нас предоставляет возможности, жизнь каждому из нас задает вопросы. На вопросы, знаете, мы реагируем и отвечаем в реальном времени. И тогда невозможно, чтобы все было по плану. Тогда, конечно, должно быть место и импровизации. Только импровизация не в смысле легкомысленности. Вы наверняка встречали людей. Они считают, что спонтанность чуть ли не самое ценное человеческое качество. И спонтанностью это оправдывают свое эгоистичное, часто бездумное поведение. Я, мол, не плыву по течению, я весь из себя такой спонтанный. Ну да, только, как правило, за чей-то счет. Какими бы мы ни были легкими, без планирования все равно никуда. Хорошо бы по плану проходить медицинские осмотры. Хорошо бы планировать и покупать билеты на самолет заранее. Как минимум, так дешевле. Хорошо бы думать о том, что машину надо заправлять до того, как стрелка уровня бензина совсем упала и в баке ноль. Хорошо бы, кстати, штрафы за нарушение ПДД оплачивать вовремя. Так дешевле. Я думаю, что баланс планирования и импровизации заключается в том, что капитан-то вы. Это ваша жизнь, и вы в этой лодке капитан. Иногда должно быть все по плану. Надраили полы, подняли паруса, поймали ветер, все четко. Но иногда, конечно, капитан ведь вы, и вы можете решить, да брошу-ка я сегодня весла. Куда ветер, туда я. И вот вы несетесь, наслаждаетесь скоростью, видами. Только не бросайте весла на очень долго, потому что можно поймать не тот ветер, не то течение, и тогда придется грести, что из силы, потеть. В общем, придется очень сильно и много стараться для того, чтобы не унесло ни туда. Баланс, друзья. Мудрость между планированием и импровизацией. И помните, что вариативность поведения – признак психологического и психического здоровья. И вы имеете право на одни и те же обстоятельства реагировать по-разному. Вы так устроены.
1: Подумали, а мы сказали.
3: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Добрые вести от Бога. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. Послание к Римлянам, 1 глава, 16 стих. Когда Павел был молодым, он оказался в религиозной системе, в которой человек искал оправдание у Бога через соблюдение закона. Но закон не был предназначен для того, чтобы сделать человека праведным перед Богом. Закон должен был показать человеку то, каким грешником он был, и сделать весь мир виновным перед Богом. Поэтому, когда Павел узнал истину, когда он встретился с Иисусом Христом и обрел спасение, основанное на его праведности, а не на праведности человека, Павел с радостью отбросил все ложные представления о добрых делах и стал стремиться поделиться этой благой вестью с другими. Евангелие освобождает людей. Это сила Божья ко спасению. Какая радость видеть жизнь, измененная благой вестью, она светит во тьме и разрывает узы греха. Эта сила, эта благая весть о спасении предназначена не только для евреев, но для каждого, кто поверит. Это весть для всего мира. О, какое славное послание надежды и спасения мы получили! Да не будем мы беречь эту благую весть только для себя, да не будем мы стыдиться той истины, которую приняли, да будем мы, как Павел, готовы провозглашать Евангелие Иисуса Христа нуждающемуся миру, в котором мы живем. Отец, мы благодарим Тебя за это славное Евангелие, посредством которого мы были очищены от наших грехов. Мы молимся за тех, кто еще не знает эту замечательную благую весть о Твоей любви и Твоем предложении спасения. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.

0: Классики о вере.
1: Блез Паскаль. Те, кто познают Бога, не познавая своего ничтожества, славят не Бога, а самих себя. Величие человека тем и велико, что он сознает свое горестное ничтожество. Дерево своего ничтожества не сознает.

Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: А мы знаем, что для тех, кто любит Бога, кто был призван согласно Его замыслам, Он все обращает во благо. Это те, кого Бог знал еще тогда, когда их не было, и предназначил быть истинным подобием Своего Сына, чтобы Сын Его стал первенцем среди множества братьев. Кого Он предназначил, тех и призвал. Кого призвал, тех оправдал. Кого оправдал, с теми разделил Свою славу.
2: Свободное радио рядом.

0: 92-й псалом. Господь царствует, Он облачен величием, облачен Господь и силою припоясан. Вселенная установлена и не поколеблется. Престол Твой утвержден издревле, Ты испокон веков. Возвышают потоки Господи, возвышают потоки голос Свой, возвышают потоки волны Свои, но сильнее шума всех вод, сильнее могучих волн морских, Господь, который живет в вышине небес. Заповеди Твои надежны, дому Твоему, Господи, принадлежит святость навек.
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Вы хотите подчиниться закону? Тогда скажите мне, а понимаете ли вы, что говорит закон? Ведь там написано, что у Авраама было два сына, один от рабыни, а другой от свободной. Но сын рабыни родился, как все дети, а сын свободный — по обещанию Бога. Рассказ этот имеет иносказательный смысл. Две эти женщины означают два договора. Один — тот, что был установлен на горе Синай. Это Агарь, и ее дети рождаются для рабства. Агарь — гора Синай в Аравии, а также нынешний Иерусалим, который вместе с детьми своими в рабстве. А небесный Иерусалим свободен. Наша мать — это Он. Ведь это о Нем сказано в Писании. «Ликуй, бесплодная, бездетная, восклицай и веселись, не знавшая родовых мук. У покинутой будет больше детей, чем у замужней». И вы, братья, подобно Исааку, дети, рожденные по обещанию. Но как тогда родившийся от плотского союза преследовал родившегося от духа, так и теперь. Что же говорит Писание? «Прогони рабыню с сыном, чтобы сын рабыни не наследовал вместе с сыном свободный». Так вот, братья, мы дети не рабыни, а свободны.
2: Свободное радио. Выбирай лучшее.

0: Деяния апостолов.
1: Между тем, рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла.
2: Свободное радио.
3: Делай, что должен, и будь, что будет.

0: 116-й псалом. «Славьте Господа все народы, пойте хвалу Ему все люди, потому что велика Его милость к нам, и истина Его навеки. Аллилуйя!»
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Деяния апостолов.
1: И когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так:
2: «Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами».
1: Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал:
2: «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин. Как засвидетельствуют о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв, к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал: «Кто ты, Господи?» Он сказал мне: «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне не слыхали».
3: Свободное радио. В ритме твоего сердца.

Федор Иванович Тютчев. Наш век. Не плоть, а дух растлился в наши дни. И человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палим и иссушен. Невыносимое он днесь выносит. И сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, как не скорбит пред замкнутою дверью. Впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию.

0: час хвалы и поклонения на Свободном радио.
1: 6 сентября 1860 года в Глазго трое проповедников в буквальном смысле свалились от невероятной усталости. Будучи не в силах справиться с огромным числом обращенных и нуждающихся в наставлении, которые появились во время Великого пробуждения в Шотландии. Пробуждение в Глазго и Эдинбурге было частью пробуждения, которое началось в 1858 году в Нью-Йорке и на следующий год достигло Шотландии. На улицах Эдинбурга и Глазго, а также на фабриках по всей стране стали проводиться молитвенные собрания. Правда, такой религиозный энтузиазм некоторые восприняли с тревогой, так как из-за него на фабриках начались прогулы, а длительные молитвенные собрания нарушали рабочий день. В ходе Великого пробуждения появились новые проповедники. Например, Чарльз Грандисон Финни, который посетил Эдинбург в 1859 году. Именно ему принадлежит создание структуры собрания пробуждения, которая обычно состояла из короткой проповеди, гимнов хвалы и призыва выйти вперед для покаяния. Мировое Великое пробуждение охватывает конец 1850-х до начала 20 века и характеризуется в значительной мере элементом социальной активности. Его во многом питала вера в то, что второе пришествие Христа случится после того, как человечество реформирует землю, а потому выражалось в движении социального Евангелия и всемирного миссионерского движения. В результате Великого пробуждения появились новые пиетистские протестантские деноминации, такие как Движение святости, Церковь Назареев и Движение пятидесятничества.
2: След в истории.

0: Евангелие от Матфея.
1: Выходя, они встретили одного киринеянина по имени Симона. Сего заставили нести крест его. И придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головою его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря:
2: «Разрушающий храмы в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста».
1: Подобно и первосвященники с книжниками, и старейшинами, и фарисеями, насмехаясь, говорили:
3: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: я Божий сын».
1: Также и разбойники, распятые с ним, поносили его.
4: Свободное радио.

0: 149-й псалом. Аллилуйя! Пойте Господу новую песнь. Воздайте Ему хвалу в собрании верных. Да радуется Израиль своему Создателю. Люди Сиона да возликуют о своем царе. Да славят имя Его танцами. На бубнах и арфах да играют Ему, потому что Господь благоволит к своему народу и возвеличивает смиренных спасением. Да торжествуют верные Ему в славе и поют на ложах своих. Да будет славословие Божие на их устах и обоюдоострый меч в их руке, чтобы совершить мщение над народами, наказание над племенами, чтобы заковать их царей в цепи и их вельмож в железные оковы, чтобы произвести над ними суд писанный. Эта честь принадлежит всем верным Ему. Аллилуйя!
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Деяния апостолов.
1: В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему:
2: «Анания!»
1: Он сказал:
3: «Я, Господи!»
1: Господь же сказал ему:
2: «Встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла, он теперь молится. И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел».
1: Анания отвечал:
3: «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от пресвященников власть вязать всех призывающих имя Твое».
1: Но Господь сказал ему:
2: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое».
1: Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал:
3: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа».
1: И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищи, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили:
4: «Не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам?»
1: А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос.

Воронкова Ольга. В любую бурю и в сильнейший шторм я знаю, в лодке с Господом плывем. Не даст Он нашей лодке утонуть. Шторм успокоит, нам укажет путь. Когда повисли тучи над тобой, из сердца убежали мир, покой, склонись в молитве к Господу скорей. Проси Его, спаси и обогрей. А если ты попал вдруг в темноту, низги не видно, Господу Христу взывай скорее. Путеводную звездой Он засияет в небе над тобой. Своих страстей в болото ты попал, и силы нет, ты изнемог, упал. Взывай к Иисусу, не надейся на себя, Он из болота вытащит тебя. И чтоб не повстречалось нам в пути, с молитвой нужно к Господу идти. Он любит нас, Он вечный, Он живой, поможет нам войти в Его покой.

0: поклонение на свободном радио.
1: Жемчужины архива нашего радио.
2: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим нашу беседу на тему «Когда жизнь несправедлива?». Мы с вами прочитаем отрывок Священного Писания и продолжим беседовать на эту тему. Мы прочитаем из первого соборного послания апостола Петра, из 3 главы, с 13 по 17 стихи. 1 Петра, 3 глава, с 13 стиха. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Или, как сказано в современном переводе, «И кто может повредить вам, если вы ревностно стремитесь творить добро? Но даже если вам придется пострадать за праведные поступки, то вы блаженны. Так не бойтесь же их и не позволяйте себе устрашиться. В сердцах ваших почитайте Христа как Господа и будьте готовы дать ответ тем, кто спросит вас о причине этой надежды, которая есть у всех вас, но делайте это мягко и с уважением. Сохраняйте свою совесть чистой, чтобы, когда оскорбляют вас, устыдились бы те, кто порочит доброе поведение вашего Христе. Ибо лучше пострадать за поступок праведный, если на то есть воля Божия, чем за неправедный». Аминь. Здесь апостол Петр дает нам 5 советов от Господа. Как нам поступать? Как нам вести себя, когда с нами поступают несправедливо? Итак, совет первый мы разбирали в прошлый раз. Будьте довольны, когда с вами поступили несправедливо. Прочитаем 14 стих. «Но если страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Но даже если вам придется пострадать за праведные поступки, то вы блаженны. Так не бойтесь же их и не позволяйте себе устрашиться». Второй совет. Не паникуйте, не беспокойтесь. Не паникуйте и не беспокойтесь. Я обнаружил, что если обе эти реакции проявляются, тогда я поступаю по плоти. Хотя поступил правильно, но все равно страдаю за это. Сначала давайте посмотрим на слово «страх». Это греческое слово «фобиос». От этого слова у нас есть слово «фобия». Это реакция, когда человек страшится, убегает, прячется, избегает давления. Он же говорит: «Не делайте этого! У вас нет причины бежать!» Следующее слово – «испуг». Или, как здесь сказано, «не смущайтесь!» А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Так не бойтесь же их и не позволяйте себе устрашиться. Вы помните, как написано в Евангелии от Иоанна, 14 главе? «Да не смущается сердце ваше! Веруйте в Бога и в Меня веруйте!» Иисус сказал: «Пусть не печалятся ваши сердца, продолжайте верить в Бога и в Меня». Это же слово употребляется здесь. Это слово, призывающее к внутреннему покою и миру, спокойствию духа. «Да не смущаются ваши сердца, так не бойтесь же их и не позволяйте себе устрашиться. Не паникуйте и не беспокойтесь. Бог на вашей стороне». В отношении справедливости –

почитайте себя блаженными, благословенными. А в отношении гонителя не беспокойтесь и не паникуйте. Номер 3. Это в отношении Господа говорится в стихе 15. Признавайте Его как Господа, даже проходя через такие события. Здесь написано следующее. Господа Бога светите в сердцах ваших. Как хорошо сказано. В сердцах ваших почитайте Христа как Господа. Мы обычно используем этот текст для защиты нашей веры. И его можно применить так. Но в этом контексте, когда с тобой поступают несправедливо, когда ты поступаешь правильно. И здесь сказано «Господа Бога светите». Светить значит выделять, отделять. Позвольте сказать вам, как это я делаю. Я делаю это в молитве. И говорю такие слова. Когда со мной поступают несправедливо, чего я совсем не заслужил, я не сделал греха, но со мной поступают несправедливо. И я обращаюсь к Богу в молитве и говорю: «Господи, Ты сейчас со мной. Ты здесь, и у Тебя есть причина, по которой Ты допустил это. Я знаю, что Ты не допустишь более, чем Тебе угодно. Ты добр, справедлив. Защити, Господи. Помоги мне иметь мир и спокойствие. Руководи, контролируй мои эмоции. Будь господином над всей моей ситуацией». Примерно такой молитвой я молюсь много раз в течение года. «Господи, я ничего не могу сделать, и все идет еще хуже. И мне кажется, что я не чувствую Тебя. Возьми все в Твои руки. Ты суверенный Бог, Ты Господь. Я не могу изменить этого человека или изменить эту ситуацию. Да будет воля Твоя». В Евангелии описано, в Деяниях апостолов, как Стефан светил, почитал в своем сердце Христа как Господа. Это написано в Деяниях апостолов, в 7 главе, в конце главы, с 54 по 60 стихи. Там были те, которые взяли в руки камни для того, чтобы побить Стефана камнями. Давайте прочитаем 7 глава, 54 стих. «Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами». Я не знаю точно, что это значит. Иудейские предводители пришли в бешенство, слушая это, и скрежетали зубами от гнева. Может, они двигались своими зубами? Это было больше, чем просто гнев. Это уже неконтролируемый гнев. Они готовы были убить его, и они знали это. Вот что заскрежет зубов. Послушайте, какова его реакция, реакция Стефана. 55 стих 7 главы Деяний апостолов. «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога». Я слышал не один раз, когда верующие, умирая, видели образ Господа Иисуса Христа. Так же, как видел Стефан. А люди, стоящие рядом, не видели, но умирающий видел. И он увидел образ Спасителя. «Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами». Прочитаем дальше. 55 стих. «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: „Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога“. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выйдя за город, стали побивать его камнями». Мне кажется, что после распятия это тоже ужасная смерть. «Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савл и побивали камнями Стефана, который молился». То есть в этот момент он светил Христа как Господа своей жизни.
Вы представляете? И говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом. Вы обратите внимание на это прошение. «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Он мог умереть с проклятием на устах, но он умер с молитвой. Молитвой прощения от тех, кто несправедливо отнесся к нему. Он не заслужил этой смерти. Не верьте сегодняшней литературе. Не слушайте советов, что всегда нужно отомстить, воздать, и таким образом вы получите удовлетворение. Да все фильмы наполнены этим. Это не принесет вам успокоения, удовлетворения. Это не будет удовлетворением мира и благодати. Я надеюсь, вы слушаете меня. Почитайте себя благословенными. Не паникуйте и не беспокойтесь. Признайте Иисуса Христа как Господа вашей жизни. И вот четвертый совет. Будьте готовы дать отчет. Посмотрите на конец 15 стиха. Я прочитаю его опять. 1 Петра 3:15. «Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. В сердцах ваших почитайте Христа как Господа». И будьте готовы дать ответ тем, кто спросит вас о причине этой надежды, которая есть у всех вас. Будьте готовы засвидетельствовать. И также заметьте, что вас попросят об этом. Некоторые из нас так и горят желанием засвидетельствовать, что делают это даже тогда, когда это, ну, неприемлемо. Но поверьте мне, если к вам отнеслись несправедливо, и вы поступили во славу Божию, как здесь описано, то я хочу вас уверить, люди вокруг захотят узнать, как это вы смогли перенести. Они спросят вас, как это тебе удалось сделать? Как вы смогли перенести все это? Почему вы не потеряли радости? Почему вы не сбежали? Или почему вы не отомстили за себя? Будьте готовы дать ответ. Вы видите слово «отчет»? В греческом Евангелии это слово «апология». От этого слова у нас есть слово «апологетика». Будьте готовы дать ответ. Здесь употреблено слово «логос». Будьте готовы рассказать о причине вашей надежды, вашей веры. Будьте готовы. Будьте готовы дать ответ. Ничто не может быть лучшим свидетельством, чем наше поведение в момент несправедливости к нам. Это лучшее время для свидетельства. Ваши соседи захотят узнать, как вы смогли это вынести. Ваш коллега на работе захочет узнать, как вы так смогли. Это также написано в послании к евреям, в 10 главе, с 32 стиха. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами, среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Вы знаете, для нас странно слышать сегодня такой совет. И даже христиане поддались влиянию мира. Мы должны быть готовы дать ответ каждому, кто спрашивает. Говорите о Христе, когда вы страдаете несправедливо и переносите это с терпением. Это как раз тот момент, когда вас выслушают. Вы заслужили право быть
услышанными. Потому что люди знают, что есть разница в их реакции на такое отношение и как поступили вы. Итак, следующий совет. Это относится лично к вам. Имейте добрую, чистую совесть. Это 16 стих. Это прямо сказано в тексте. Имейте добрую совесть. Это 16 стих. Здесь Петр углубляется и говорит о внутреннем характере. Он говорит о ценности благочестия. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что засловят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Но делайте это мягко и с уважением. Сохраняйте свою совесть чистой, чтобы, когда оскорбляют вас, устыдились бы те, кто порочит доброе поведение ваше во Христе. Нет ничего более сильного, чем жизнь благочестия. Ничего, ничто не выдержит экзамен, как сильный твердый характер. Несмотря ни на что, вы можете стоять в холод и в жару против непогоды, потому что Христос внутри вас. И Он призывает вас, имейте добрую совесть. Это позволяет людям смотреть и слушать. И нет лучшей защиты, лучшего ответа, чем жизнь благочестия. Ну а теперь подчеркнем принцип. Посмотрите на стих 17. Петр делает заключение. «Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Ибо лучше пострадать за поступок праведный, если на то есть воля Божия, чем за неправедный». Это простой принцип. Несправедливое страдание всегда лучше, чем заслуженное наказание. Лучше, если Бог позволит вам страдать, даже если вы поступаете справедливо и правильно. Я часто не могу объяснить, почему так происходит. И так часто. Но Бог допускает это. Позвольте мне закончить отличной притчей. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели на этот текст. Я прочитаю также и другие сноски. Давайте мы откроем с вами книгу притч. 16 глава, 7 стих. Притчи 16:7. Вы можете обвести этот текст. Он относится к тексту, который мы читали сегодня. «Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Живущий праведно угоден Господу. И даже враги такого человека будут с ним в мире». Вы видите слово «враги»? Агяб, агяб – это еврейское слово. Оно значит быть враждебным. Это относится к личному врагу. И это так. Даже личных врагов он примиряет с ним. Вы помните имя Иов? Это имя Иохоп и Иохоп. И они связаны. Может, вы будете удивлены, но оно значит предмет вражды, неприязни. Один знаток еврейского языка говорит, что имя Иова значит «тот, кто плачет». Нет лучшего примера человека, который незаслуженно страдал от людей, от обстоятельств, чем личность Иова. Значение его имени – это предмет вражды. Он стал иллюстрацией несправедливого отношения к нему. После краткого описания его благочестивой биографии, того, что он не грешил, заботился о своей семье, ходил с Богом, был известен из-за своего благочестия, и вдруг вся жизнь его перевернулась. Все страшно изменилось. Он потерял все. Семью, богатство и даже здоровье. И вы знаете что? Сегодня он один из самых известных людей всей истории. Мы говорим о нем
как о человеке терпения, о терпении его. Человек, который стал предметом вражды и неприязни. Он покоряет наши сердца из-за своего отношения к этой несправедливой ситуации. Я никому не пожелаю перенести то, что перенес Иов. Но я не Бог. Я не могу хорошо и правильно заботиться о жизни другого человека. Мне сложно справляться с самим собой. Но даже за годы моего служения я видел, как Бог ведет некоторых через особые испытания. И в определенное время и вы можете, может, перенесете то же самое, как Иов. И не тратьте времени зря, стараясь понять, почему. Я думаю, это простая трата времени. Это ничего не даст вам. Вы просто примите это. Один из профессоров в семинарии стал моим наставником. Очень умный человек, глубоко верующий в Бога. Я помню, как он сказал мне, когда я проходил через трудное время испытаний в последние годы обучения. Я хотел знать, почему, за что? И он сказал мне: «Ты знаешь что, Петр? Я верю, что только в очень редких случаях Бог говорит нам почему. Поэтому я прекратил спрашивать. И я думаю, это был прекрасный совет. Я успокоился. Я не должен всегда все понимать и объяснять, чтобы всегда выстраивать логическое объяснение. Я просто принимаю это от Бога. И живу лучшим образом, как могу. И я также советую поступать и вам». Мы начали эту тему с молитвы. Позвольте мне закончить ее молитвой. Я прошу вас закрыть глаза и внутренне сосредоточиться на Боге, на Господе Иисусе Христе. И послушайте еще раз совет апостола Петра. Просто послушайте. Считайте себя благословенными Богом. Не паникуйте и не беспокойтесь. Светите Иисуса Христа Господом. Будьте готовы засвидетельствовать. Имейте добрую совесть. Вы не можете светить Христа как Господа, если вы не знаете Его как своего Спасителя от греха. И я думаю, что это самое главное в жизни. Христос пострадал на кресте за грех каждого из нас. И Он, как Сын Божий, искупил нас от греха. Он стал Спасителем для тех, кто уверует в Него. Только через Его силу и помощь вы сможете перенести все невзгоды вашей жизни. Или вы будете поступать по-плотски. И это нанесет урон вашей жизни. Придите к Нему. Помолитесь. Мы помолимся вместе. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Сына Твоего и нашего Господа Иисуса Христа, который перенес все, который был искушаем и испытан. Ты понимаешь всю боль и страдания жизни на земле. Для некоторых это очень трудно перенести. Боже, Ты суверен, Ты Бог всемогущий и сильный. Помоги нам перенести, помоги нам иметь правильное отношение к испытаниям. Мы просим о Твоей милости к нам. Успокой наш дух. Дай нам помощь и утешение. И особенно благодарим за истину Слова Твоего, которое пребывает вовеки. И оно действует. Вручаем нашу жизнь в Твои руки. Да будет воля Твоя.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря:
2: «Как он знает Писание, не учившись?»
1: Иисус, отвечая им, сказал:
3: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?»
1: Народ сказал в ответ:
4: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?»
1: Иисус, продолжая речь, сказал им:
3: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным».
1: Тут некоторые из иерусалимлян говорили:
5: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос?»
6: «Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он».
1: Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря:
3: «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня».
1: И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа веровали в него и говорили:
7: «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?»
1: Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники-служители схватить его. Иисус же сказал им:
3: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти».
1: При сём иудеи говорили между собою:
8: «Куда он хочет идти, так что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в еленское рассеяние и учить еленов? Что значит сии слова, которые он сказал: будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти?»
9: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: 150-й псалом. Аллилуйя! Славьте Бога в Его святилище! Славьте Его на небесах, твердыня Его! Славьте Его за могущественные дела Его! Славьте Его за безмерное величие Его! Славьте Его звучанием рогов! Славьте Его на арфах и лирах! Славьте Его с бубнами и танцами! Славьте Его на струнных инструментах и свирелях! Славьте Его на громких тарелках! Славьте Его на тарелках громогласных! Все дышащее да славит Господа! Аллилуйя!
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус рассказал им еще одну притчу. «Чему подобно Царство Небес? Вот человек засеял отборным зерном свое поле. Ночью, когда все спали, пришел его враг, сорные травы посеял в пшенице и удалился. Когда поднялись посевы и стал наливаться колос, сорняки показались. Слуги хозяина дома пришли к нему и сказали: «Господин наш, ты ведь отборным засеял зерном свое поле. Откуда взялись сорняки?» «Это дело рук врага», — ответил хозяин. Они говорят: «Хочешь, пойдем мы и выпалим их?» Он отвечает: «Не надо, иначе во время прополки вы вырвете с сорняками пшеницу. Пусть и то, и другое растет до жатвы. А в жатву я прикажу жнецам: сперва соберите сорные травы, свяжите в вязанки и сожгите, а пшеницу свезите в закрома».
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

0: Выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: Корень всех зол — любовь к деньгам. Есть люди, которые в погоне за ними сбились с пути веры и отдали себя во власть неисчислимых терзаний. Но ты, человек Божий, беги от этого. Добивайся справедливости, подлинного благочестия, веры, любви, стойкости, кротости. Веди достойную битву веры, овладей вечной жизнью, которой ты был призван.
2: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: У вас бывает ощущение, что даже между вами и самыми близкими друзьями все равно есть расстояние отчужденности и непонимания. И это чувство не проходит даже с годами. Так же, как и между нашей душой и Богом. Наверное, это следствие жизни в смертном теле. А на небесах мы наконец-то откроемся друг другу и Богу в полной мере. Потому что, как говорит апостол Павел, находясь на земле, мы находимся на чужбине, а наш настоящий дом лишь в вечности с Богом.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Любовь к Богу не терпит ненависти к человеку. Христианский монах, богослов и философ Максим Исповедник.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Притчи Соломона.
1: Многие ищут приема у правителя, но справедливость от Господа –

Говорят, радио держится на трех китах: идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад — это не просто деньги. Это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: слово ободрения от служителей церкви, говорит пастор Александр Худяков.
1: Как обрести милость и благоволение Бога? Многие люди задаются этим вопросом. Потому что тот человек, который обретет милость и благоволение от Бога, он будет иметь счастливую, долгую, благословенную жизнь. Но как мы это можем обрести? И мудрый Соломон, он делится этим секретом. Он пишет в книге «Притчи» в 3 главе с 1 по 7 стих мы можем прочитать. «Сын мой, наставление моего не забывай, заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Надейся на Господа всем сердцем твоим, не полагайся на разум твой, во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, но бойся Господа и удаляйся от зла. И здесь мы видим замечательный совет, заповедь, что нам нужно сделать. Не надеяться на свой разум, не быть мудрецом в своих глазах, но надеяться на Господа. На всех путях своих познавать Его. Где бы ты ни был, чего бы ты ни достиг, всегда познавай Бога. Ищи Его, познавай Его. Храни истину, храни заповеди, которым ты наставлен, которым ты научен, которые Бог тебе дал. Храни эти заповеди, соблюдай их. Люби и будь милостив к людям. Тогда ты обретешь и милость, и благоволение в очах Бога.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
2: Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
3: Мир вам, дорогие друзья!

старшие его братья, прибыли в Пергию, что в Памфилии. Иоанн, однако, оставил их там и вернулся в Иерусалим. Они же, пройдя Пергию, пришли в Антиохию, что в Писидии, и в субботний день, придя в синагогу, сели там. После чтения закона и пророков старейшины синагоги послали сказать им: «Братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел встал, сделал знак рукою, прося всех умолкнуть, и сказал: «Братья израильтяне, и все вы, чтущие единого Бога, послушайте. Бог народа израильского избрал отцов наших, и на чужбине, в земле египетской, Он сделал наш народ большим народом, и рукою своей могучей вывел его оттуда. И около 40 лет Он заботился о нем в пустыне, и, истребив 7 народов в земле Ханаанской, Он отдал отцам нашим во владение ту землю лет на 450. После того, как взяли они ту землю, давал Он им судей, и те правили народом вплоть до дней пророка Самуила. Потом просили они себе царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, из колена Вениаминова, который правил 40 лет. Отстранив его, поставил им Бог царем Давида и дал о нем такое свидетельство: «Нашел я себе человека по сердцу своему, Давида, сына Иессеева. Он исполнит всю волю мою». Бог по своему обещанию из его потомков даровал Израилю Спасителя, Иисуса, пришествие которого было предвозвещено Иоанном, призывавшим весь народ Израиля к крещению в знак покаяния. Иоанн, прежде чем закончить свой путь, сказал: «Я не тот, за кого вы меня принимаете, но за мною вслед идет тот, у кого я недостоин развязать обувь на ногах. Братья мои, дети рода Авраамова, и все вы, поклоняющиеся единому Богу, эта весть о спасении послана нам. Ибо жители Иерусалима и начальники их отказались признать его и исполнили слова пророков, читаемые каждую субботу, осудив его. Они, не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, упросили все же Пилата казнить его, исполнив тем самым все, сказанное о нем в Писаниях, сняли с креста и положили его в гроб, но Бог воскресил его из мертвых. И в течение многих дней он являлся тем, кто вместе с ним пришел из Галилеи в Иерусалим. Теперь они свидетельствуют о нем перед народом». Задумаемся над этим отрывком, над этой проповедью, начиная даже с исхода, из глубокой древности, почти за 1500 лет до описываемых событий, апостол постепенно подводит к тому, что произошло. Честно говорит, что Иисуса убили, не найдя для этого никакого основания, так что пришлось уговаривать Пилата убить его. Это очень важно – увидеть смысл исторических событий от древних до недавних, потому что мы помним, что для Павла и Варнавы это все события недавние. И говорят они к израильтянам: «Израильтяне и все вы, чтущие единого Бога, послушайте». Так начинается проповедь. Первым это слово, эта благая весть обращена к иудеям. Но потом мы видим, что большинство иудеев отвергают ее. Конечно, кто-то и принял. И тогда уже начинается проповедь язычникам. И эта проповедь коренится в Ветхом Завете. И апостол Павел описывает, как в течение многих лет Господь готовил народ, готовил почву, в которую должно было упасть это слово спасения, слово благодати, и как в конце концов это совершилось, и зерно упало в почву, и упавши умерло, и умерев принесло много плода, как говорил о себе сам Иисус. Но нужно, чтобы и почва была готова. В наши дни Господь также совершает свои дела. История может быть описана с точки зрения людей и с точки зрения Бога. И вот апостол Павел описывает историю с точки зрения Бога. «Но ведь дела Божии также совершаются и сегодня. Я делаю дело во дни ваши». Апостол Павел потом напомнит эти слова, что да, это произойдет. И в наше время совершаются дела Божьи. И в наше время главное, что совершается с точки зрения Бога, это проповедь Евангелия по всей земле. Это предсказал Иисус, это начали апостолы, это совершается в наши дни. И в конце концов Евангелие будет проповедано по всей земле, во свидетельство всем народам, и тогда уже земля будет готова ко второму пришествию. Перед этим, впрочем, будут дни тяжкие, время тяжелее которого не было. И очень важно нам, и наблюдая

приметы тяжких дней и, видя в то же время, как открываются все новые двери для благовестия, видеть во всем этом руку Божью и исполнение его плана. Апостол Павел сейчас подошел вплотную к сути благой вести. Он рассказал о евангельских событиях и, в конце концов, о воскресении Иисуса Христа. Следующий отрывок о смысле воскресения для нас, слушающих сейчас, как и для тех, кто услышал эту проповедь тогда, почти 2000 лет назад. Прочитаем, начиная с 32 стиха по 43 стих. «Вот и мы принесли вам благую весть. Обещанное отцам нашим Бог исполнил для нас, их детей, восставив Иисуса, как и написано об этом во втором псалме. Ты мой сын, отцом твоим стал я ныне. А о том, что Бог восставил его из мертвых, навсегда избавив от тления, он сказал так: «Я дам вам те святые, обещанные Давиду блага, на которые положиться можно». Потому и в другом псалме сказано: «Не дашь святому твоему ты в тлен обратиться». Но Давид, как вы знаете, по воле Божьей послужил своему поколению и почил. Он был похоронен с отцами своими и тлен увидел. Но тление не коснулось того, кто Богом был воскрешен. И знайте, братья мои, что это через него возвещается вам прощение грехов. Через него каждый верующий получает оправдание во всем, в чем вы через закон Моисея не могли быть оправданы. Так смотрите, чтобы не случилось того, о чем говорили пророки. Только посмотрите на смешники, и останется вам лишь поразиться и погибнуть. Ибо во дни ваши совершаю я такое, чему вы никогда бы не поверили, случись вам услышать об этом». Когда Павел и Варнава выходили из синагоги, их просили продолжить говорить об этом в следующую субботу. Когда же собрание закончилось, многие иудеи и люди благочестивые, из обращенных в иудаизм, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божьей. Пожалуй, центр всей проповеди – это стихи 38 и 39. Прочитаем их еще раз. «Знайте, братья мои, что это через него возвещается вам прощение грехов. Через него каждый верующий получает оправдание во всем, в чем вы через закон Моисея не могли быть оправданы». Это тема, которая потом постоянно будет в посланиях апостола Павла, особенно же в послании к Галатам и в послании к Римлянам, что смысл всех евангельских событий и смысл воскресения Христова – это прощение грехов. Прощение каждому, кто поверит Иисусу Христу, прощение каждому, кто примет эту милость Божью, потому что за грехи наши уже пострадал Господь, и поэтому вопрос о праведном наказании решен. Нужно это поверить, нужно этот дар принять. И законом оправдаться невозможно. «Вы через закон Моисея не могли быть оправданы», говорит апостол Павел здесь и потом многократно разъясняет эту мысль в посланиях. Почему не могли быть оправданы? Потому что закон никто не исполнил, кроме одного только Иисуса Христа. А кто соблюдает весь закон, но согрешит в одном чем-нибудь, становится виновным во всем. Это слова из послания Иакова. Но мысль, которую неоднократно повторял также и апостол Павел: «Хочешь оправдаться законом? Исполни весь закон целиком». Это никому не удавалось. А если так, то остается только принять милость Божью во Христе Иисусе, пребывать в благодати Божьей, как мы читаем об этом в 43 стихе. Пребывать в благодати Божьей – это увещевал апостол Павел тех, кто слушал его. Но именно эта мысль о благодати привлекла многие толпы, но она же вызвала зависть, ненависть, негодование, потому что человеку, который надеется на свои дела и заслуги, чтобы ими оправдаться пред Богом, сама мысль о том, что кто-то может даром получить, не по делам и не по заслугам, эта мысль может вызвать горечь, зависть, негодование. Об этом мы читаем в оставшейся части 13 главы, с 44 стиха и до конца главы прочитаем. «В следующую субботу чуть ли не весь город собрался, чтобы слушать слово Господне. Иудеи, увидев эти толпы, исполнились зависти и начали, бронясь, противоречить всему, что говорил Павел.
Тогда Павел и Варнава смело и решительно сказали: «Мы должны были вам первым возвестить Слово Божье, но раз вы его отвергаете и, как видно, не считаете себя достойными вечной жизни, мы обращаемся к язычникам. Так заповедал нам Господь. Светом для язычников сделал я тебя, чтобы стал ты спасением до края земли». Слыша это, язычники радовались и славили Слово Господне, и уверовали все, кто избран был для вечной жизни. Слово Господне распространялось по всем окрестностям. Но иудеи, сумев повлиять на чувства благочестивых женщин из знатных семей и на влиятельных людей города, начали преследовать Павла и Варнаву и изгнали их из своих краев. Они же, отряхнув прах с ног во свидетельство против своих гонителей, пошли в Иконию, а ученики из обращенных в Антиохии, исполненные Духа Святого, пребывали в великой радости. Здесь два слова, на которые можно обратить внимание. Это зависть и радость. Иудеи, увидев толпы, исполнились зависти. И потом сумели повлиять на чувства благочестивых женщин из знатных семей и на влиятельных людей города. Дело в том, что иудаизм, как учение Моисея, как учение о том, что есть только один истинный Бог, уже проникало во многие города Римской империи. И люди внимательно к этому относились, искали истину, понимали, что действительно Бог может быть только один. Они уже не верили своим идолам, но в то же время закон останавливал их, потому что они понимали, что исполнить закон не в состоянии. И для них проповедь Павла и Варнавы о том, что спасение не зависит от закона, и спасение не только для иудеев, это действительно была для них благая весть. И поэтому они собрали весь город. Благодать, можно так сказать, благодать собрала этот народ. И, конечно, была зависть и, если угодно, миссионерская, что как же так могли подумать иудеи, мы столько времени учим, а вот эти двое пришли и сразу весь город собрали. Но была и зависть более, если можно так выразиться, духовная. Как же так? Они проповедуют благодать, то есть не делами закона, а только милостью Божьей спасаются эти люди. Что же мы столько трудились? Это тоже зависть. Но для язычников это была радость. Они радовались и славили Слово Господне. И уверовали все, кто избран был для вечной жизни. И ученики, в конце мы читаем, исполненные Духа Святого, пребывали в великой радости. Господь снова и снова предлагает прощение грехов по благодати, не по делам и не по заслугам. И предлагает радость. Радость, которую можно принять, если примем Его, если согласимся, что ради Него, по Его заслугам, по Его страданиям и через Его воскресение нам даровано прощение грехов. Да поможет Господь вам всем, дорогие друзья, принять эту радость благодати, радость прощения и пребывать в ней. Да благословит всех вас Господь.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Кирилл, я из Зеленограда, город Москва.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Я верю во Христа и в Бога, потому что в нем жизнь, и он дал нам жизнь. И если нет веры, то тогда вообще смысл жить.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера мне помогает в жизни во всем. Потому что, как написано, что без веры Богу угодить невозможно, да? Я считаю, что, в принципе, любое дело в жизни, оно завязано на твоей вере, на возможностях твоей веры. То есть, если ты понимаешь, что от тебя мало чего в этой жизни зависит, а зависит от Бога, то тогда Бог делает такие дела в твоих и на работе, и в семье, и в служении, и в дружеских каких-то взаимоотношениях. Поэтому вера, собственно, она движет. Вера через шторм проводит корабли.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Мы читаем, что Павел пишет, что воля Божья есть освящение ваше.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Христианство, я думаю, что это свобода.
2: Свободное радио.

0: Евангелие от Марка.
1: У дороги сидел Бартимай, то есть сын Тимая, слепой нищий. Услышав, что здесь Иисус Назарянин, он закричал:
2: «Сын Давида! Иисус! Сжалься надо мной!»
1: Многие требовали, чтобы он замолчал, но слепой кричал еще громче:
2: «Сын Давида! Сжалься надо мной!»
1: Иисус остановился и сказал: «Позовите его. Слепого зовут. Ну, вставай, он тебя зовет». Бартимай, скинув плащ, вскочил и подбежал к Иисусу. «Что для тебя сделать?» — спросил его Иисус. «Чего ты хочешь?»
2: «Рабуни, видеть!» —
1: ответил слепой. «Ступай, тебя спасла твоя вера», — сказал Иисус. Тот сразу стал видеть и пошел за ним.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Добрые вести от Бога. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. Послание к римлянам, 1 глава, 16 стих. Когда Павел был молодым, он оказался в религиозной системе, в которой человек искал оправдание у Бога через соблюдение закона. Но закон не был предназначен для того, чтобы сделать человека праведным перед Богом. Закон должен был показать человеку то, каким грешником он был, и сделать весь мир виновным перед Богом. Поэтому, когда Павел узнал истину, когда он встретился с Иисусом Христом и обрел спасение, основанное на его праведности, а не на праведности человека, Павел с радостью отбросил все ложные представления о добрых делах и стал стремиться поделиться этой благой вестью с другими. Евангелие освобождает людей. Это сила Божья ко спасению. Какая радость видеть жизнь, измененная благой вестью, она светит во тьме и разрывает узы греха. Эта сила, эта благая весть о спасении предназначена не только для евреев, но для каждого, кто поверит. Это весть для всего мира. О, какое славное послание надежды и спасения мы получили! Да не будем мы беречь эту благую весть только для себя, да не будем мы стыдиться той истины, которую приняли, да будем мы, как Павел, готовы провозглашать Евангелие Иисуса Христа нуждающемуся миру, в котором мы живем. Отец, мы благодарим Тебя за это славное Евангелие, посредством которого мы были очищены от наших грехов. Мы молимся за тех, кто еще не знает эту замечательную благую весть о Твоей любви и Твоем предложении спасения. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Бог с тобой. Не бойся. Свободное радио.

Бог полюбил птиц и создал деревья. Человек полюбил птиц и создал клетки. Французский сценарист Жак Деваль.

0: Нам нужно научиться быть взрослыми. Тело взрослеет без усилий, растет себе и растет, а вот взрослая целостная душа — это результат наших усилий и вклад наших близких. К сожалению, для многих это оказывается сложным и зачастую непройденным испытанием. Либо мы сами цепляемся за детство, либо нас не хотят отпускать родители. Важно вовремя покинуть страну безответственности, где все решают за тебя, все готовые ответы лежат на полочке и где твоя максимальная задача хотя бы убрать за собой. Взрослость — это не ипотека, машина и работа. Это про выбор и поиск ответов на самые трудные жизненные вопросы.
1: Твое радио. Свободное радио. Нам по пути.

был в одном городе. Появился человек, весь покрытый проказой. Увидев Иисуса, он упал перед ним ниц и взмолился. «Господин мой, ты ведь можешь меня очистить, стоит только тебе захотеть!» Иисус, протянув руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись!» И тут же сошла с него проказа. Иисус велел ему никому ничего не говорить. «Ступай к священнику, пусть он тебя осмотрит, и принеси за исцеление жертву, какую повелел Моисей, чтобы все это видели». Но разговоров об Иисусе становилось все больше, и народ толпами сходился послушать его и получить исцеление от болезней. Сам же Иисус часто удалялся в уединенные места и там молился.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Перья. Не объективно, но честно. Константин Гусихин.
1: Если вас укусит змея, я не смогу вам помочь, потому что у меня весь рот в ранках. Так бывает часто, когда я нервничаю, голодаю или просто в мысли ушел. Я поэтому не люблю поститься, мое тело меня читит, откусывая по кусочку от внутренней стороны щек. Потом языком проводишь по некогда гладкой поверхности, а там сплошные лунные кратеры. Типа ты, Костя, конечно, молодец, мясного не трогаешь, но я, пока ты себя мучил, уже перекусил человеченкой. Разговорились по дороге домой с дочерью про пост. Я ей, мол, решил ударить себя по самому больному. Не ем пока это и это. Зачем? Похудеть хочешь? Это, конечно, всегда, но пост он не про это, он про духовное. Ты отказываешься от еды, чтобы вместо пищи физической думать о Боге, который питает и тело твое, и душу. Еще ты отказываешься от еды, чтобы отдать ее тому, кто в ней нуждается. Отказываешься от лжи и прочей грязи, чтобы повернуться к Господу. Так там и написано в Библии. Вот пост, который я избрал. «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом». А если ты похудеть хочешь, то это не пост, а диета. Дочь сказала: «Хочу похудеть». А я ей: «Ну, давай я тебе помогу не хватать печеньки на ночь». Заявившись в дом, прямо с порога маме объявляем, что папа в посте. Мама парирует, что о постах надо заранее предупреждать, потому что свежая чиабатта только из духовки вылезла и ждет своих едоков. Дочь смотрит за тем, как будет этот боевик развиваться. Я смотрю на лицо расстроенной жены. Она ведь это тесто 5 раз с перерывами месила руками, чтобы хлеб получился. Подгадывала, чтобы к нашему приезду было все с пылу, с жару. Старалась. И что в данный момент духовно? Продолжить лопать свои щеки или благодарно принять от любящей жены плод ее о нас заботы? «Мы короли субботы. Сами решаем, когда едим и когда не едим», — говорю я. Дочь, слегка разочарованная финалом боевика, отрезает себе самый лучший кусок. «Но бутерброды на работу я завтра не беру», — заранее предупреждаю я. Лунные кратеры внутренней стороны щек обреченно напряглись.
2: Это «Свободное радио».

0: Что тебе здесь нужно?
1: Доложи Хакоуэн и Каиафе, что Иехуда Ишкериот хочет с ним поговорить.
0: Следуй за мной, ящик свой оставь здесь.
1: Нет, ящик останется при мне.
0: Ящик поставь.
1: Хорошо. Приветствую вас, Машех.
2: Кто ты такой?
1: Иехуда, по прозвищу Ишкериот, Машех. Я родился в пригороде Иерусалима.
2: Что мне до того, где ты родился? Переходи к делу, по которому пришел.
1: Я пришел сюда по делу о Иешуа Ноцре, с тем, что недавно выгнал менял из пределов храма.
2: Так-так.
1: Прошу вас, выслушайте меня, Машех. Я должен вам все подробно рассказать. Это очень важно. Тогда вы рассудите, насколько опасен этот человек. Я был учеником Иешуа. Я, в общем-то, и сейчас хожу с ним, хотя разочаровался в нем. Я всегда хотел заниматься благотворительностью, всегда хотел помогать нуждающимся. Собственно, поэтому я и примкнул к его ученикам. Знаете, он говорил такие правильные вещи. «Блаженны нищие», — говорил он. Я просто прослезился, когда услышал эти слова. Знаете, я и сам всегда думал о чем-то подобном, но он сумел так правильно и с таким участием сказать это. Простите мне мое косноязычие, Машех. Я сам рос в бедной семье, мой отец умер рано, нас у матери было пятеро, мой старший брат Шимон, три сестры и я. За какую только работу не бралась мать, чтобы нас прокормить, но этих денег нам едва хватало. Шимон вскоре сам пошел батрачить. В округе нас почитали нищим сбродом и не любили, хотя и мать, и брат были честными и очень набожными. С юности меня мучила обида за них и других достойных людей, на которых иные богачи смотрят свысока только потому, что у них не хватает средств. Рассудите, какое право имеют они одеваться в дорогую греческую парчу и египетский лен, когда тут же, рядом, за стенами умирают от голода сироты и старики? Тут я должен покаяться перед вами, Машех. Я всегда считал, что и священство, оно тоже потворствует этой гнилой элите.
2: Но! Как смеешь?
1: Простите, это я раньше так думал, Машех. Внешне все выглядело так. Потому очень мне понравилась притча Иешуа о человеке, которого ограбили разбойники. Скорее, негодный шимроним поможет путнику, истекающему кровью, чем брат его левит. А уж кто позаботится о сотнях нищих? Кто поможет вдове? Кто накормит сироту, обогреет у вечного? Неужто иершалаимская знать?
2: Да ты и сам мятежник, как я вижу.
1: Простите мне мою дерзость, Машех, я не мятежник. Я лишь ищу справедливости. И я верю, что вы рассудите меня по правде.
2: Так что же Иешуа призывал тебя свергнуть несправедливую власть?
1: Иешуа никогда открыто к этому не призывал. Он также не осуждал никого, но только сетовал. Он говорил: «Трудно богатому войти в Царствие Божие». Еще говорил: «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение». И мне казалось, он тоже ищет справедливости и милосердия. Вот, например, кто хотел следовать с нами, он должен был прежде всего раздать бедным свое имущество. «Продавайте имение ваше и давайте милостыню», — говорил он.
2: А когда же ты разочаровался в нем?
1: В последнее время у меня появились сомнения и кое-какие подозрения. Он все меньше теперь говорит о помощи нищим и все больше о каком-то своем особом предназначении. Ученики его – простые рыбаки. Уж на что народ темный, и те смекают, к чему он клонит.
2: И к чему же?
1: Ну, тут я опять должен изложить кое-какие подробности.
2: Нельзя ли короче? Ты столько проговорил, и все никак не доберешься до сути.
1: Я постараюсь, Машех. Во-первых, что касается всякого рода исцелений. Должен признать, у него удивительный дар лечить болезни и увечья, я это сам видел. Но зачем он говорит, что прощает больному его грехи? Или вот к чему он однажды сказал, будто бы он был прежде Авраама? Ведь все мы прекрасно знаем, что отец его был плотником в Назарете, а мать его и братья и сейчас ходят с нами. Но хуже всего то, что он называет Бога своим отцом. Зачем он провоцирует народ? Кем он себя возомнил? Я уже говорил вам, я всегда на стороне правды, и я не мог потерпеть такой наглой лжи даже от Иешуа. Неужели все его проповеди о нищих были нужны лишь для того, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше людей? Все эти красивые слова были только средством, чтобы прийти к власти? Быть может, престол – его цели? Ведь тогда все складывается. Человеку его происхождения нечего и думать о том, чтобы пробраться к трону через влиятельных и богатых людей. Хотя в последнее время среди его учеников появились и такие. И, допустим, он решил опереться на людей бедных, но зато их много. Расчет его тогда выходит верным. И если я прав, совсем скоро он осуществит свой план. Однажды я слышал, как Шимон, Андрей и Иаков делили между собой министерские посты. Но больше всего меня поразила перемена в нем самом. Он перестал изображать из себя кроткого и смиренного, как прежде, а стал требовать к себе славы и почитания, которого достойны разве что цари. Послушайте, недавно некая девица, которая прислуживает ему, помазала ему голову и ноги маслом из чистого нарда. Не мне вам говорить, Машиах, каких баснословных денег стоит это масло. А она потратила на Иешуа не меньше фунта. Аж весь дом наполнился этим ароматом. Я тогда прямо спросил у Иешуа, к чему такая безумная трата? Ведь можно было продать масло и выручить 300 динариев, которые бы пошли на помощь бедным. А он ответил мне, что бедные всегда будут с нами, а он вроде как не всегда. Я тогда был потрясен. Неужели я так в нем ошибся? В моей сокровищнице немалые деньги. Но я отказывал себе во всем для пользы дела. Я никогда не позволял себе ничего подобного. 300 динариев! Это же год работы на винограднике! И потратить такие деньги на благовония. Вот тогда я окончательно убедился, что этот безумец уже считает себя великим царем и помазанником. Вам стоит наказать его, Машех. Никто не смеет так жестоко обманывать бедных людей.
3: Что ж, я вижу, ты и вправду честный человек и хочешь поступить по справедливости.
1: Так есть, Машех.
3: Видишь ли, мы бы могли открыто арестовать его, так как преступление его налицо, дело ясное. Но в этом случае может возникнуть волнение. Пострадают люди, ни в чем не повинные, бедные люди. Поэтому придется действовать ночью. Ты сможешь сообщить нам, где он намеревается завтра ночевать, и указать на него?
1: Я помогу вам во всем, лишь бы вывести этого мошенника на чистую воду.
3: Вот тебе 120 динариев.
1: Вы очень щедры, Машех.
3: Положи в свою сокровищницу на помощь бедным. Ты очень ошибался насчет священства, но я прощаю тебя. Запомни, мы всегда поддержим благое дело.
4: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Нечестивые – мерзость для праведников, а честные – мерзость для неправедных.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Вставайте, граф, вас ждут великие дела. Говорят, такими словами Анри де Сен-Симон велел будить себя каждое утро. А ведь и правда, великие дела ждут каждого из нас ежедневно. Правда, мы сами не всегда считаем их великими. Ваше великое дело ждет вас сегодня. Не проходите мимо. А об этом напомнит вам «Свободное радио».
1: «Свободное радио».

много лет, много зим, в никуда он идет. На земле холода, остывает любовь, и вновь стучится беда, и снова льется кровь.

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами». Просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Евангелие от Иоанна.
1: На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему:
2: «Иди за мною».
1: Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему:
3: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в Законе и Пророке, Иисуса, сына Иосифа из Назарета».
1: Но Нафанаил сказал ему:
4: «Из Назарета может ли быть что доброе?»
1: Филипп говорит ему:
3: «Пойди и посмотри».
1: Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем:
2: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства».
1: Нафанаил говорит ему:
4: «Почему ты знаешь меня?»
1: Иисус сказал ему в ответ:
2: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя».
1: Нафанаил отвечал ему:
4: «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев».
1: Иисус сказал ему в ответ:
2: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницею. Увидишь больше сего».
1: И говорит ему:
2: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Никогда не задерживайтесь в церкви надолго. Знаете, что было с теми, кто оставался там после проповеди? Им приходилось близко общаться с братьями и сестрами. А еще они помогали в уборке или обсуждали насущные вопросы жизни церкви. Но сами подумайте, вам это надо?
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последнее время. Главной сенсацией 2018 года стала находка кольца печати Понтия Пилата. Имя Понтия Пилата, римского прокуратора, который допрашивал Иисуса, а затем приказал его распять, встретилось всего лишь во второй раз в археологических находках. Впервые его имя и титул были обнаружены в 1961 году при раскопках в Кесарии. Они были выгравированы на камне, который был повторно использован. А в 2018 году ученые расшифровали надпись на кольце печатки, найденном еще в 60-е годы в Иродиуме, дворце в пустыне недалеко от Вифлеема. Надпись «Пилат» на сильно корродированном кольце была, наконец, прочитана с использованием передовых технологий. Благодаря археологии мы больше узнаем о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на Свободном радио. Начни день с нами.

0: слово ободрения от служителей церкви, говорит пастор Сергей Поварницын.
1: Хочу сегодня поделиться для вас словом ободрения, записанным в книге Царств, 1 книга Царств, 17 глава, 45 стих. «А Давид отвечал филистимлянину: „Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил“». Мы знаем с вами эту историю. И в этот день Бог дал великую победу для Давида. Что делал Голиаф? Голиаф, он пугал армию Израиля. Голиаф использовал слова, чтобы принести страх, ужас и смятение в стан израильский. Но когда Давид увидел Голиафа, он смог одержать над ним победу, потому что он знал, что хочет делать Бог. Давид знал своего Бога. Давид знал силу в имени. И Давид применял то оружие, которое дал ему Бог. Братья и сестры, стратегия дьявола не поменялась. Он и сегодня желает парализовать и твою, и мою веру. Но мы должны знать с вами, что Бог дал нам оружие, и есть сила в имени Иисуса Христа. Мы можем укрыться в имени Иисуса. Мы можем прибегать и призывать имя Иисуса Христа. И мы можем поражать нашего врага. Ты поразишь своего Голиафа. Смело выступи против твоей проблемы. Применяй то оружие, которое дал тебе Бог, и Господь дарует тебе победу и благословит тебя Бог, как благословил Давида, которого поднял и сделал царем.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить. 6 сентября 1860 года в Глазго трое проповедников в буквальном смысле свалились от невероятной усталости. Будучи не в силах справиться с огромным числом обращенных и нуждающихся в наставлении, которые появились во время Великого пробуждения в Шотландии. Пробуждение в Глазго и Эдинбурге было частью пробуждения, которое началось в 1858 году в Нью-Йорке и на следующий год достигло Шотландии. На улицах Эдинбурга и Глазго, а также на фабриках по всей стране стали проводиться молитвенные собрания. Правда, такой религиозный энтузиазм некоторые восприняли с тревогой, так как из-за него на фабриках начались прогулы, а длительные молитвенные собрания нарушали рабочий день. В ходе Великого пробуждения появились новые проповедники. Например, Чарльз Грандисон Финни, который посетил Эдинбург в 1859 году. Именно ему принадлежит создание структуры собрания пробуждения, которая обычно состояла из короткой проповеди, гимнов хвалы и призыва выйти вперед для покаяния. Мировое Великое пробуждение охватывает конец 1850-х до начала 20 века и характеризуется в значительной мере элементом социальной активности. Его во многом питала вера в то, что второе пришествие Христа случится после того, как человечество реформирует землю, а потому выражалось в движении социального Евангелия и всемирного миссионерского движения. В результате Великого пробуждения появились новые пиетистские протестантские деноминации, такие как Движение святости, Церковь Назареев и Движение пятидесятничества.
2: След в истории.

0: радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Петра.
2: Пусть будут у вас одинаковые мысли и чувства, одинаковая любовь к братьям, сострадание и скромность. Не воздавайте злом за зло и оскорблением за оскорбление, наоборот, воздавайте благословением, потому что вы к этому призваны, и вам в наследие обещано благословение.
3: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

Любите ли вы слышать ответ «нет»? Мне вот он совершенно не нравится. Но знаете, можно от всего сердца поблагодарить тех, кто говорит нам «нет». Ведь именно из-за них мы научились сами делать многие вещи. Так что не вешайте нос. «Нет» — это тоже ответ. Вы на свободном радио.

0: Клайв Льюис.
1: Лучший богослов, чем я, учит, что наше подражание Богу в этой жизни должно быть подражанием Христу. Образец наш – Иисус, не только на Голгофе, но и в мастерской, и на дороге, и в толпе, среди настойчивых просьб и бурных споров, которые не давали ему ни отдохнуть, ни уединиться. Именно эта жизнь, так странно не похожая на жизнь божественную, не только похожа на нее, это она и есть, когда она здесь, на земле, в наших земных условиях.
2: 2000 лет назад на страшном кресте за тебя умирал Христос.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Олег Комраков, я из Москвы.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Я много интересовался с детства вопросами веры, религии, хотя я в детстве был таким достаточно последовательным атеистом, но когда я пришел в церковь, а я в этой церкви с того самого дня как поверил, и до этого я еще ходил почти год, слушал, узнавал, и в какой-то момент для меня открылась истина, и открылось, что Христос есть Господь, и что Он верный и любящий.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера ставит очень серьезный вызов, и вера заставляет менять жизнь, заставляет менять свое поведение, свои взгляды. Но, с другой стороны, помогает справляться с унынием, с одиночеством, с отчаянием.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Диалектика ограничений и свободы. Сочетание двух противоположных, казалось бы, направлений, которые совмещаются в одном уповании.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Деяния апостолов.
1: А Филиппу ангел Господень сказал:
2: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста».
1: Он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин, евнух вельможи Кандахии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу:
2: «Подойди и пристань к сей колеснице».
1: Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал:
3: «Разумеешь ли, что читаешь?»
1: Он сказал:
4: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?»
1: И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие:
4: «Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит, ибо вземлится от земли жизнь его».
1: Евнух же сказал Филиппу:
4: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом?»
1: Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал:
4: «Вот вода, что препятствует мне креститься?»
1: Филипп же сказал ему:
3: «Если веруешь от всего сердца, можно».
1: Он сказал в ответ:
4: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий».
1: И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию.

0: Привет, друзья! Это Катя. Я здесь, чтобы напомнить вам одну простую вещь. Лично вас, да, вас, любит Бог. Великий, всемогущий и при этом такой близкий и любящий. Это правда. Это истина. Пусть эта истина делает вас свободными. Вы на Свободном радио. Говорим о главном.
1: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус рассказал им еще одну притчу. «Чему подобно Царство Небес? Вот человек засеял отборным зерном свое поле. Ночью, когда все спали, пришел его враг, сорные травы посеял в пшенице и удалился. Когда поднялись посевы и стал наливаться колос, сорняки показались. Слуги хозяина дома пришли к нему и сказали: «Господин наш, ты ведь отборным засеял зерном свое поле. Откуда взялись сорняки?» «Это дело рук врага», — ответил хозяин. Они говорят: «Хочешь, пойдем мы и выпалим их?» Он отвечает: «Не надо, иначе во время прополки вы вырвете с сорняками пшеницу. Пусть и то, и другое растет до жатвы. А в жатву я прикажу жнецам: сперва соберите сорные травы, свяжите в вязанки и сожгите, а пшеницу свезите в закрома».
2: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Так, внимание, господа, времени в обрез, у кого что готово к выпуску?
1: У меня статья об алкоголизме почти готова.
0: Что, наконец открыли причину алкоголизма?
1: Ну, не то чтобы открыли, но есть много сопутствующих факторов. По последним исследованиям, говорят ученые, одной из основных причин является равнодушный отец.
0: Отец?
1: Да.
0: А алкоголизм-то тут при чем?
1: Ну, последние исследования ученых выявили, что люди, которые росли с равнодушным и отстраненным отцом, намного чаще страдают алкоголизмом. Вот диаграмма, взгляните.
0: Хм, бред какой-то. Так, а кто там готовил материал о росте преступности среди малолетних?
2: Я.
0: Готова статья?
2: В принципе, готова, только...
0: Что только? Говори.
2: Ну, как оказалось, одна из причин становления человека на преступный путь – отсутствие участия отца в жизни ребенка.
0: Издеваетесь надо мной, да?
2: Нет.
0: Вы что, сговорились?
2: Вот, посмотрите сами. Видите, по статистике, до 80% малолетних преступников не имеют отца.
0: Уберите! Уберите свои диаграммки! Слышать не хочу! Статью о росте подростковой беременности кому поручал? Не слышу! Чё примолкли-то?
3: Не знаю, как вам сказать, но, знаете, статья о подростковой
0: беременности...
3: Новиков,
0: только не говори, что основная причина подростковой беременности – равнодушные отцы.
3: Может, как-нибудь в другом номере напечатаем...
0: Давай сюда свою статейку. Да это просто смешно. Что это за выпуск? Все статьи об одном и том же. Если кто-то еще в этой комнате что-нибудь скажет об отце – уволю! Так... Антонова, ты куда это засобиралась-то?
4: Погоди. Нет, я здесь.
0: Разве я не дал тебе поручение позавчера на планерке?
4: А мне? Да нет.
0: Разве не на тебе подготовка статьи о росте однополых отношений, а? Антонова, не слышу.
4: Вот. Вот, прочитайте. Я тут ни при чем. Просто...
0: Так, вы меня точно сегодня в гроб загоните. Что?
4: Я говорю, уволена. Ой, простите, я уволена, да?
0: Ты чё, Антонова? Шуток не понимаешь. Так, чё сидим? Ну-ка все шевелим мозгами. Думаем, как назовем номер.
4: Слушайте, а как вам такое название? Если у вас все хорошо, поблагодарите за это своего отца.
3: Голова, Антонова. Да и 23 февраля на носу.
0: Ну, чё уселись?

Макс Лукада. Вы бы купили дом, осмотрев только одну из комнат. Купили бы машину, взглянув только на ее колеса и подфарники. Вынесли бы вы суждение о книге, прочитав только один абзац. Я бы нет. Правильное суждение требует широкого обзора. Это справедливо не только к покупке домов, машин и книг. Это относится и к оценке жизни. Одно падение не делает человека падшим. Одна победа не делает его победителем. Конец дела лучше его начала, то есть конец делу венец, писал мудрец. Будь терпелив в горе, эхом отзывался апостол Павел. Не суди о фразе по первому слову.

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.

0: Классики о вере.
1: Ханс Урс фон Бальтазар, немецкий богослов. «Я верю в ад, но я также верю в милосердие Божие и потому надеюсь, что ад пуст».
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус, исполненный Святого Духа, возвратился с Иордана и был уведен Духом в пустыню, и там 40 дней Его испытывал дьявол. Все эти дни Иисус ничего не ел и под конец проголодался. Дьявол сказал Ему: «Если Ты Сын Бога, скажи этому камню, пусть станет хлебом». В Писании говорится: «Не одним лишь хлебом живет человек», — ответил Иисус. Затем дьявол с высоты показал Ему в мгновение ока все царства мира. «Я отдам тебе эти царства со всей их мощью и блеском», — сказал Ему дьявол. «Все это отдано Мне, и Я могу передать, кому захочу. Так вот, склонись передо Мной, и все будет твое». Иисус ему ответил: «В Писании сказано: „Господу Богу твоему поклоняйся и Его одного почитай“». Тогда дьявол привел его в Иерусалим, поставил на самый верх храма и сказал: «Если ты Сын Бога, брось отсюда вниз. Ведь Писание говорит, что Бог ангелам своим повелит оберегать тебя, и что они на руках понесут тебя, чтобы нога твоя не споткнулась о камень». Сказано: «Не испытывай Господа, Бога твоего», — ответил Иисус. И дьявол, исчерпав все искушения, на время его оставил.
0: Свободное радио.
2: Это твой выбор.
0: Сделано для тебя.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

История христианских гимнов. «Радуйся, мир». Этот евангельский гимн написал в 1719 году Исаак Уоттс, которого называют отцом английской гимнодии. Такой титул он заслужил не потому, что первым начал писать английские гимны, а потому что дал сильный толчок использованию гимнов во время богослужения в Англии. До него общее пение в церквях было ограничено исполнением стихотворных переложений псалтири. Когда Уоттсу было 15 лет, после очередного богослужения он раскритиковал церковные песнопения. Один из диаконов ответил ему: «Тогда сам напиши, что получше». Свой ответ Исаак принес на вечернее богослужение в церковь, где пастором был его отец. Там и исполнили его первый гимн, после чего верующие просили его писать еще. Тогда в течение 4 лет Уоттс писал по одному гимну каждое воскресенье и таким образом совершенно изменил традицию общего пения в английских церквях. В 1719 году Уоттс опубликовал монументальный труд под названием «Подражание псалмам Давида», в котором впервые был опубликован гимн «Радуйся, мир». В работе над этим гимном он сосредоточил свое внимание на псалме 97-м и не задумывал его как рождественский. Это просто должно было быть новозаветное переложение одного из псалмов. Уоттс добавил в 97-й псалом мотив христианской радости о Божьем спасении, которое Бог открыл, когда явился младенец, который жизнь дает, снимает гнет во всех концах земли. Музыку гимна сочинил композитор церковной музыки Лоуэлл Мейсон. Считается, что отчасти эта мелодия основывается на оратории Генделя «Мессия».

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободное.медиа. Кнопка «Поддержать».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: золотые библейские стихи.
1: Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 17 стих.
0: Глоток живой воды.

0: Синедрион, алло! Привет, Боря! Меня поздравить с чем? А, это да! С ним, наконец, покончили! Точно! Если б он правда был Сын Божий, что ангелам стоило б его с креста снять? Ага, спасибо, Боря! Спасибо за добрые слова, дружище! Ну, давай, пока! Синедрион? А, Толь, привет! Ты меня тоже хочешь поздравить? В каком смысле тело исчезло? Бред какой-то. Мы ж у входа охранников поставили. Чего? Ангелы? Толя, ты случайно не принял сегодня? Может, охранники чего доброго приложились? Чего? Откатили камень? Так и сказали? Ангелы откатили камень? Толя, дружище, надо как-то выкручиваться, а? Христиане этим непременно воспользуются. Толик, скажем что-нибудь типа того, что охранники уснули, а? И тело украли. О, точно, точно. Не-не-не, обязательно. Ведь если они узнают, что тело исчезло, нам крышка. Как это почему? Ты что, забыл? Этот Иисус говорил, что воскреснет из мертвых. Если они узнают об исчезновении тела, нетрудно догадаться, что этим христианам придет в голову. Толя, нужно срочно распространять слухи. Давай, принимайся за дело. Синедрион, алло? А, Боря, чего звонишь опять? Хочешь пригласить меня на вечеринку? Да, Боря, это правда. Как сквозь землю провалился. Кстати, я только что разговаривал с парнем, который охранял гробницу. Он сказал, что тело украли христиане. Не украли? Кто тебе сказал? Христиане? Видели его? Кого его, Боря? Иисуса? В смысле живого? Боря, да ты в своем уме? Он не может быть живым. Я же лично видел, как солдат проткнул его копьем перед тем, как его сняли с креста. Ну ты даешь. Ха, живой. Да ты же знаешь, какие эти христиане лгуны. Вспомни, это ведь они выдумали сказку про то, как их Иисус якобы накормил 3000 людей 5 хлебами и 2 рыбами. 5000 людей. Откуда ты знаешь? Ты был там? Ты мне ничего не говорил. Боря, это должно быть просто фокус. Любой мог сделать такое. Хорошо, я проиллюстрирую это тебе как-нибудь за обедом. Все, пока. С ума все точно посходили, а? Толя, у нас неприятности. По всему городу ходят слухи, что воскресшего Христа видели более 500 человек. Ты прав, продолжай распространять слухи о похищении. Но нужно будет также заняться людьми, которые распространяют ложь о воскресении. Срочно свяжись с Саулом из Тарса, поручи ему этим заняться. Да, и скажи ему, пусть начнет со Стефана, он сейчас возле храма проповедует. Замечательная идея, побейте его камнями, пусть все видят. Счастливо, Толя, звони, если что. Алло, Синедрион? Боря, ну сейчас-то хоть скажи, что хочешь пригласить меня на вечеринку. Не хочешь? Ладно, выкладывай. Что за плохие новости? От кого ты это узнал? От апостола Петра? Боря, кому ты веришь? Можно ли верить человеку, который предал своего лучшего друга? Ну ладно, Боря, я тут занят, давай. Спасибо, что позвонил. Толя, у меня тут для тебя работенка. Срочно найди так называемого апостола Петра и кидай его за решетку. Не знаю, придумай что-нибудь. Он все испортит. Как почему? Он же один из самых близких друзей Иисуса. Ему поверят. Подожди-ка, мне звонят по другой линии. Синедрион, алло. Боря, слушай, приятель, у меня сейчас дел не в проворот. Ты бы не мог... Савл? Тот самый Савл из Тарса? Ты что, издеваешься? Я же только что послал его арестовывать тетю. Ты не ошибся? Это точно он? Ладно, Боря, мне нужно идти, пока. Толя, ты не поверишь. Савл из старца, которого мы послали арестовывать христиан, проповедует о воскресении. Мне не до шуток, Толя. Не знаю, найди его и срочно упрячь за решетку. Торопись, ситуация выходит из-под контроля. Алло, Боря, хватит звонить. У меня и так уже крыша едет. Петр, я же только что его в темницу упек. Как он мог? Ангел опять? А как же? Охранники уснули? Боря, это же была наша идея. Боря, я понимаю, что есть некоторые свидетельства воскресения, но... Хорошо, пусть будет, по-твоему, убедительные свидетельства. Только все это, Боря, очередная утка. Не верь ни единому слову этих. Извини, у меня звонок по другой линии, пока. Что еще? Толя, если это плохие новости, лучше повесь трубку. Какой еще Павел? Савл из Тарса? Он что, имя сменил? Так он уж в тюрьме, я надеюсь. Ага, землетрясение. Оковы спали сами с собой, ага. А двери сами с собой открылись. Толя, скажи честно, сколько ты выпил? У меня звонок по другой линии, подожди. Что еще? Боря, извини, у меня сейчас нет времени. Ты хочешь пригласить меня на вечеринку? Думаю, отдых мне не помешает. Только веселиться, Боря, нет повода. Есть повод. Боря, только не говори, что ты теперь христианин. Мама родная. Слушай, Боря, сделай одолжение. Не звони сюда больше. Или хорошие новости. Или никакие. Ты тоже хочешь пригласить меня на вечеринку, чтобы рассказать мне Евангелие? Мама родная, Толя, ты уволен!
1: Здравствуйте, вы позвонили в Синедрион. Я сейчас не могу ответить.
2: И ничего не хочу о нем слышать!

0: Классики о вере.
1: Лев Николаевич Толстой. Сущность всякой веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл, который не уничтожается смертью.
2: Свободное радио. Всегда рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх.
2: Жемчужины архива нашего радио.
3: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим нашу беседу на тему «Когда жизнь несправедлива?». Мы с вами прочитаем отрывок Священного Писания и продолжим беседовать на эту тему. Мы прочитаем из первого соборного послания апостола Петра, из 3 главы, с 13 по 17 стихи. 1 Петра, 3 глава, с 13 стиха. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Или, как сказано в современном переводе, «И кто может повредить вам, если вы ревностно стремитесь творить добро? Но даже если вам придется пострадать за праведные поступки, то вы блаженны. Так не бойтесь же их и не позволяйте себе устрашиться. В сердцах ваших почитайте Христа как Господа и будьте готовы дать ответ тем, кто спросит вас о причине этой надежды, которая есть у всех вас, но делайте это мягко и с уважением. Сохраняйте свою совесть чистой, чтобы, когда оскорбляют вас, устыдились бы те, кто порочит доброе поведение вашего Христе, ибо лучше пострадать за поступок праведный, если на то есть воля Божия, чем за неправедный». Аминь. Здесь апостол Петр дает нам 5 советов от Господа. Как нам поступать? Как нам вести себя, когда с нами поступают несправедливо? Итак, совет первый мы разбирали в прошлый раз. Будьте довольны, когда с вами поступили несправедливо. Прочитаем 14 стих. «Но если страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Но даже если вам придется пострадать за праведные поступки, то вы блаженны. Так не бойтесь же их и не позволяйте себе устрашиться». Второй совет. Не паникуйте, не беспокойтесь. Не паникуйте и не беспокойтесь. Я обнаружил, что если обе эти реакции проявляются, тогда я поступаю по плоти. Хотя поступил правильно, но все равно страдаю за это. Сначала давайте посмотрим на слово «страх». Это греческое слово «фобиос». От этого слова у нас есть слово «фобия». Это реакция, когда человек страшится, убегает, прячется, избегает давления. Он же говорит: «Не делайте этого. У вас нет причины бежать». Следующее слово – «испуг». Или, как здесь сказано, «не смущайтесь». А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Так не бойтесь же их и не позволяйте себе устрашиться. Вы помните, как написано в Евангелии от Иоанна, 14 главе? «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте».

считайте себя блаженными, благословенными. А в отношении гонителя не беспокойтесь и не паникуйте. Номер 3. Это в отношении Господа говорится в стихе 15. Признавайте Его как Господа, даже проходя через такие события. Здесь написано следующее. Господа Бога светите в сердцах ваших. Как хорошо сказано. В сердцах ваших почитайте Христа как Господа. Мы обычно используем этот текст для защиты нашей веры. И его можно применить так. Но в этом контексте, когда с тобой поступают несправедливо, когда ты поступаешь правильно. И здесь сказано «Господа Бога светите». Светить значит выделять, отделять. Позвольте сказать вам, как это я делаю. Я делаю это в молитве. И говорю такие слова. Когда со мной поступают несправедливо, чего я совсем не заслужил, я не сделал греха, но со мной поступают несправедливо. И я обращаюсь к Богу в молитве и говорю: «Господи, Ты сейчас со мной. Ты здесь, и у Тебя есть причина, по которой Ты допустил это. Я знаю, что Ты не допустишь более, чем Тебе угодно. Ты добр, справедлив. Защити, Господи. Помоги мне иметь мир и спокойствие. Руководи, контролируй мои эмоции. Будь господином над всей моей ситуацией». Примерно такой молитвой я молюсь много раз в течение года. «Господи, я ничего не могу сделать, и все идет еще хуже. И мне кажется, что я не чувствую Тебя. Возьми все в Твои руки. Ты суверенный Бог, Ты Господь. Я не могу изменить этого человека или изменить эту ситуацию. Да будет воля Твоя». В Евангелии описано, в Деяниях апостолов, как Стефан светил, почитал в своем сердце Христа как Господа. Это написано в Деяниях апостолов в 7 главе, в конце главы, с 54 по 60 стихи. Там были те, которые взяли в руки камни для того, чтобы побить Стефана камнями. Давайте прочитаем 7 глава, 54 стих. «Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами». Я не знаю точно, что это значит. Иудейские предводители пришли в бешенство, слушая это, и скрежетали зубами от гнева. Может, они двигали своими зубами? Это было больше, чем просто гнев. Это уже неконтролируемый гнев. Они готовы были убить его, и они знали это. Вот что за скрежет зубов. Послушайте, какова его реакция, реакция Стефана. 55 стих 7 главы Деяний апостолов. «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога». Я слышал не один раз, когда верующие, умирая, видели образ Господа Иисуса Христа. Так же, как видел Стефан. А люди, стоящие рядом, не видели, но умирающий видел. И он увидел образ Спасителя. «Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами». Прочитаем дальше. 55 стих. «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: „Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога“. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на Него, и, выйдя за город, стали побивать Его камнями». Мне кажется, что после распятия это тоже ужасная смерть. «Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савл и побивали камнями Стефана, который молился». То есть в этот момент он светил Христа как Господа своей жизни –

представляете? И говорил: Господи Иисусе, прими дух мой. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом. Вы обратите внимание на это прошение. Господи, не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил. Он мог умереть с проклятием на устах, но он умер с молитвой. Молитвой прощения от тех, кто несправедливо отнесся к нему. Он не заслужил этой смерти. Не верьте сегодняшней литературе. Не слушайте советов, что всегда нужно отомстить, воздать. И таким образом вы получите удовлетворение. Да все фильмы наполнены этим. Это не принесет вам успокоение, удовлетворение. Это не будет удовлетворением мира и благодати. Я надеюсь, вы слушаете меня. Почитайте себя благословенными. Не паникуйте и не беспокойтесь. Признайте Иисуса Христа как Господа вашей жизни. И вот четвертый совет. Будьте готовы дать отчет. Посмотрите на конец 15 стиха. Я прочитаю его опять. 1 Петра 3:15. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета о вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. В сердцах ваших почитайте Христа как Господа. И будьте готовы дать ответ тем, кто спросит вас о причине этой надежды, которая есть у всех вас. Будьте готовы засвидетельствовать. И также заметьте, что вас попросят об этом. Некоторые из нас так и горят желанием засвидетельствовать, что делают это даже тогда, когда это, неприемлемо. Но поверьте мне, если к вам отнеслись несправедливо, и вы поступили во славу Божию, как здесь описано, то я хочу вас уверить, люди вокруг захотят узнать, как это вы смогли перенести. Они спросят вас, как это тебе удалось сделать? Как вы смогли перенести все это? Почему вы не потеряли радости? Почему вы не сбежали? Или почему вы не отомстили за себя? Будьте готовы дать ответ. Вы видите слово «отчет»? В греческом Евангелии это слово «апология». От этого слова у нас есть слово «апологетика». Будьте готовы дать ответ. Здесь употреблено слово «логос». Будьте готовы рассказать о причине вашей надежды, вашей веры. Будьте готовы. Будьте готовы дать ответ. Ничто не может быть лучшим свидетельством, чем наше поведение в момент несправедливости к нам. Это лучшее время для свидетельства. Ваши соседи захотят узнать, как вы смогли это вынести. Ваш коллега на работе захочет узнать, как вы так смогли. Это также написано в послании к евреям, в 10 главе с 32 стиха. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами, среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Вы знаете, для нас странно слышать сегодня такой совет. И даже христиане поддались влиянию мира. Мы должны быть готовы дать ответ каждому, кто спрашивает. Говорите о Христе, когда вы страдаете несправедливо и переносите это с терпением. Это как раз тот момент, когда вас выслушают. Вы заслужили право быть
услышанными. Потому что люди знают, что есть разница в их реакции на такое отношение и как поступили вы. Итак, следующий совет. Это относится лично к вам. Имейте добрую, чистую совесть. Это 16 стих. Это прямо сказано в тексте. Имейте добрую совесть. Это 16 стих. Здесь Петр углубляется и говорит о внутреннем характере. Он говорит о ценности благочестия. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что засловят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Но делайте это мягко и с уважением. Сохраняйте свою совесть чистой, чтобы, когда оскорбляют вас, устыдились бы те, кто порочит доброе поведение ваше во Христе. Нет ничего более сильного, чем жизнь благочестия. Ничего, ничто не выдержит экзамен, как сильный твердый характер. Несмотря ни на что, вы можете стоять в холод и в жару против непогоды, потому что Христос внутри вас. И Он призывает вас: имейте добрую совесть. Это позволяет людям смотреть и слушать. И нет лучшей защиты, лучшего ответа, чем жизнь благочестия. Ну а теперь подчеркнем принцип. Посмотрите на стих 17. Петр делает заключение. «Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Ибо лучше пострадать за поступок праведный, если на то есть воля Божия, чем за неправедный». Это простой принцип. Несправедливое страдание всегда лучше, чем заслуженное наказание. Лучше, если Бог позволит вам страдать, даже если вы поступаете справедливо и правильно. Я часто не могу объяснить, почему так происходит. И так часто. Но Бог допускает это. Позвольте мне закончить отличной притчей. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели на этот текст. Я прочитаю также и другие сноски. Давайте мы откроем с вами книгу «Притч», 16 глава, 7 стих. «Притчи 16:7». Вы можете обвести этот текст. Он относится к тексту, который мы читали сегодня. «Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Живущий праведно угоден Господу. И даже враги такого человека будут с ним в мире». Вы видите слово «враги»? Агиап, агиап – это еврейское слово. Оно значит быть враждебным. Это относится к личному врагу. И это так. Даже личных врагов он примиряет с ним. Вы помните имя Иов? Это имя Иохоп и Иохоп. И они связаны. Может, вы будете удивлены, но оно значит предмет вражды, неприязни. Один знаток еврейского языка говорит, что имя Иова значит «тот, кто плачет». Нет лучшего примера человека, который незаслуженно страдал от людей, от обстоятельств, чем личность Иова. Значение его имени – это предмет вражды. Он стал иллюстрацией несправедливого отношения к нему. После краткого описания его благочестивой биографии, того, что он не грешил, заботился о своей семье, ходил с Богом, был известен из-за своего благочестия, и вдруг вся жизнь его перевернулась. Все страшно изменилось. Он потерял все. Семью, богатство и даже здоровье. И вы знаете что? Сегодня он один из самых известных людей всей истории. Мы говорим о нем
как о человеке терпения, о терпении его. Человек, который стал предметом вражды и неприязни. Он покоряет наши сердца из-за своего отношения к этой несправедливой ситуации. Я никому не пожелаю перенести то, что перенес Иов. Но я не Бог. Я не могу хорошо и правильно заботиться о жизни другого человека. Мне сложно справляться с самим собой. Но даже за годы моего служения я видел, как Бог ведет некоторых через особые испытания. И в определенное время и вы можете, может, перенесете то же самое, как Иов. И не тратьте времени зря, стараясь понять, почему. Я думаю, это простая трата времени. Это ничего не даст вам. Вы просто примите это. Один из профессоров в семинарии стал моим наставником. Очень умный человек, глубоко верующий в Бога. Я помню, как он сказал мне, когда я проходил через трудное время испытаний в последние годы обучения. Я хотел знать, почему? За что? И он сказал мне: «Ты знаешь что, Петр? Я верю, что только в очень редких случаях Бог говорит нам почему. Поэтому я прекратил спрашивать. И я думаю, это был прекрасный совет. Я успокоился. Я не должен всегда все понимать и объяснять, чтобы всегда выстраивать логическое объяснение. Я просто принимаю это от Бога. И живу лучшим образом, как могу. И я также советую поступать и вам». Мы начали эту тему с молитвы. Позвольте мне закончить ее молитвой. Я прошу вас закрыть глаза и внутренне сосредоточиться на Боге, на Господе Иисусе Христе. И послушайте еще раз совет апостола Петра. Просто послушайте. Считайте себя благословенными Богом. Не паникуйте и не беспокойтесь. Светите Иисуса Христа Господом. Будьте готовы засвидетельствовать. Имейте добрую совесть. Вы не можете светить Христа как Господа, если вы не знаете Его как своего Спасителя от греха. И я думаю, что это самое главное в жизни. Христос пострадал на кресте за грех каждого из нас. И Он, как Сын Божий, искупил нас от греха. Он стал Спасителем для тех, кто уверует в Него. Только через Его силу и помощь вы сможете перенести все невзгоды вашей жизни. Или вы будете поступать по-плотски. И это нанесет урон вашей жизни. Придите к Нему. Помолитесь. Мы помолимся вместе. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Сына Твоего и нашего Господа Иисуса Христа, который перенес все, который был искушаем и испытан. Ты понимаешь всю боль и страдания жизни на земле. Для некоторых это очень трудно перенести. Боже, Ты суверен, Ты Бог всемогущий и сильный. Помоги нам перенести, помоги нам иметь правильное отношение к испытаниям. Мы просим о Твоей милости к нам. Успокой наш дух. Дай нам помощь и утешение. И особенно благодарим за истину Слова Твоего, которое пребывает вовеки. И оно действует. Вручаем нашу жизнь в Твои руки. Да будет воля Твоя.

0: «Доброе семя. Важные истины для духовной жизни».
1: Необходимо личное убеждение. Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов!» Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Евангелие от Матфея, 9 глава, 27 и 28 стихи. Двое слепых шли за Иисусом и умоляли Его о помощи. Но Он заговорил с ними только тогда, когда вошел в дом. Почему Он не сразу ответил на их нужду? Ответ кроется в Его вопросе: «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Эти двое обращались к Нему как к сыну Давида. Этот титул был предназначен для Мессии, обещанного Богом царя, которого веками ожидали иудеи. Писание утверждает, что Мессия должен был быть потомком Давида, величайшего царя в истории Израиля. Обращаясь к Иисусу таким образом, слепые явили свое почитание, ведь многие отказались признать Его Мессией. Однако Иисус спросил их: «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Употребить правильный титул в отношении Господа было легко, но как они на самом деле относились к Нему? Пришли ли они потому, что кто-то считал Его Мессией? Или они действительно верили в Него и в Его всемогущество? Господь задает такой же вопрос и нам. То, что говорят другие, может правильно звучать, но Он не хочет, чтобы мы лишь повторяли то, что слышали о Нем. Он хочет, чтобы мы пришли к Нему из личного убеждения, по вере. Он спрашивает нас: «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Другими словами, верим ли мы в Его спасительную силу?
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Слово «куролесить» уходит корнями к древнегреческой молитве «Кирие Элейсон», что означает «Господи помилуй». В храмах Древней Руси за богослужениями эти слова произносились в оригинале, на греческом, что для большинства людей являлось причиной смутного понимания смысла данных слов. Быстрый темп и нечеткость произношения приводили к искажению слов. Чтецы начинали «куролесить». Позже это выражение приобрело значение «хулиганить», «баловаться» или «безобразничать».
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Добрые вести от Бога. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. Послание к Римлянам, 1 глава, 16 стих. Когда Павел был молодым, он оказался в религиозной системе, в которой человек искал оправдание у Бога через соблюдение закона. Но закон не был предназначен для того, чтобы сделать человека праведным перед Богом. Закон должен был показать человеку то, каким грешником он был, и сделать весь мир виновным перед Богом. Поэтому, когда Павел узнал истину, когда он встретился с Иисусом Христом и обрел спасение, основанное на его праведности, а не на праведности человека, Павел с радостью отбросил все ложные представления о добрых делах и стал стремиться поделиться этой благой вестью с другими. Евангелие освобождает людей. Это сила Божья ко спасению. Какая радость видеть жизнь, измененная благой вестью, она светит во тьме и разрывает узы греха. Эта сила, эта благая весть о спасении предназначена не только для евреев, но для каждого, кто поверит. Это весть для всего мира. О, какое славное послание надежды и спасения мы получили! Да не будем мы беречь эту благую весть только для себя, да не будем мы стыдиться той истины, которую приняли, да будем мы, как Павел, готовы провозглашать Евангелие Иисуса Христа нуждающемуся миру, в котором мы живем. Отец, мы благодарим Тебя за это славное Евангелие, посредством которого мы были очищены от наших грехов. Мы молимся за тех, кто еще не знает эту замечательную благую весть о Твоей любви и Твоем предложении спасения. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Ретро-музыка на свободном радио.

0: Привет, друзья! Меня зовут Наташа Романцова. А какого цвета ваше сегодняшнее настроение? А если выбрать из трех, как у светофора? Красный, желтый, зеленый. К слову сказать, первый светофор в России был установлен в Ленинграде на пересечении Литейного и Невского проспектов. А в Москве первый светофор был установлен почти год спустя. Но важно не это. Пусть цвет вашего настроения будет нежным, заботливым, улыбчивым. Пусть он будет даже радостным. И пусть на вашей палитре будет разнообразие цвета.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

brought me back to

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Вы хотите порадовать жену подарком? Найдите несколько часов, чтобы помочь ей справиться со множеством домашних дел и хлопот. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Если в семье есть маленькие дети, то следует серьезно поразмыслить над возможностью нанять кого-то со стороны, чтобы облегчить для матери непосильное бремя домашних забот и хлопот. Найдите для этого время и средства. Помощь, оказанная хотя бы в течение 3-4 часов в неделю, может сыграть решающую роль и не даст хаосу воцариться в доме. В современной семье основные хлопоты по хозяйству и воспитанию детей тяжелым грузом ложатся на плечи женщины. Ее ждут годы и годы пеленок, сопливых носов, частых визитов к педиатру и необходимость испечь горы печенья для школьных вечеров. Женщина сможет лучше справиться со своими обязанностями матери в том случае, если у ней будет праздник в доме. Но каким образом средняя семья может позволить себе оплачивать услуги сиделки или уборщицы, если и так им приходится на многом экономить и во многом себе отказывать? Может быть, имеет смысл нанять на работу не пожилого человека, а квалифицированного студента? Может, консультация с руководством ближайшей к вам средней школы поможет вам найти молодого человека или девушку, которые за умеренную плату помогут решить хозяйственные проблемы и дадут женщине хоть несколько часов, чтобы она могла перевести дух? Я полагаю, это будет самым лучшим способом использования ваших финансовых средств, особенно если ваш малыш еще не пошел в школу. Отцу же семейства придется на время отложить испытание недавно приобретенной мотопилы или теннисной ракетки, о которой он так страстно мечтал. И я думаю, его жертва будет оправдана, ведь наградой ему будет покой и счастье в доме. Как гласит поговорка, спасенная жена может оказаться вашей супругой. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

Когда в доме царит беспорядок, это выводит меня из себя. Как-то раз я зашла в детскую комнату и насчитала там 10 штук разного рода маек, штанов и футболок, разбросанных по полу и мебели. Вы, наверное, догадываетесь, что в тот момент я была не самая доброжелательная мама на свете. Добившись от детей уборки и восстановив мир и порядок, я вдруг подумала, а ведь это на самом деле повод для благодарности. Благодарности Богу. Моя жизнь наполнена людьми, которых я люблю. И при этом у них есть все, что нужно для жизни и благочестия, благодаря заботе Бога. Можно посмотреть на домашний беспорядок и расстроиться. Или наоборот, улыбнуться. Ведь это говорит о том, что в доме есть жизнь. С вами была Екатерина Ватуля, просто христианка.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Итак, я открыл в себе закон. Каждый раз, когда я хочу сделать добро, у меня выходит зло. Внутренний человек во мне радуется закону Бога, но в своем теле я вижу иной закон, восстающий против закона моего разума и делающий меня пленником закона греха, который действует во мне. Несчастный я человек, кто освободит меня от этого смертоносного тела? Благодарю Бога моего. Он сделал это через Иисуса Христа, Господа нашего.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
3: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем читать книгу «Деяния апостолов». И сегодня прочитаем до конца 13 главы. Я напомню 13 стих 13 главы, и потом мы прочитаем большой отрывок до 31 стиха. Отрывок этот включает в себя проповедь в синагоге в городе Антиохия в Писидии. Это не та Антиохия, откуда вышли Павел и Варнава, другой город, носивший то же имя. Читаем с 13 по 31 стих. «Отплыв из Пафа, Павел и сопровождавшие его братья прибыли в Пергию, что в Памфилии. Иоанн, однако, оставил их там и вернулся в Иерусалим. Они же, пройдя Пергию, пришли в Антиохию, что в Писидии, и в субботний день, придя в синагогу, сели там. После чтения закона и пророков старейшины синагоги послали сказать им: «Братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел встал, сделал знак рукою, прося всех умолкнуть, и сказал: «Братья израильтяне, и все вы, чтущие единого Бога, послушайте. Бог народа израильского избрал отцов наших, и на чужбине, в земле египетской, Он сделал наш народ большим народом, и рукою своей могучей вывел его оттуда. И около 40 лет Он заботился о нем в пустыне, и, истребив 7 народов в земле Ханаанской, Он отдал отцам нашим во владение ту землю лет на 450. После того, как взяли они ту землю, давал Он им судей, и те правили народом вплоть до дней пророка Самуила. Потом просили они себе царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, из колена Вениаминова, который правил 40 лет. Отстранив его, поставил им Бог царем Давида и дал о нем такое свидетельство: «Нашел я себе человека по сердцу своему, Давида, сына Иессеева. Он исполнит всю волю мою». Бог по своему обещанию из его потомков даровал Израилю Спасителя, Иисуса, пришествие которого было предвозвещено Иоанном, призывавшим весь народ Израиля к крещению в знак покаяния. Иоанн, прежде чем закончить свой путь, сказал: «Я не тот, за кого вы меня принимаете, но за мною вслед идет тот, у кого я недостоин развязать обувь на ногах. Братья мои, дети рода Авраамова, и все вы, поклоняющиеся единому Богу, эта весть о спасении послана нам. Ибо жители Иерусалима и начальники их отказались признать его и исполнили слова пророков, читаемые каждую субботу, осудив его. Они, не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, упросили все же Пилата казнить его, исполнив тем самым все, сказанное о нем в Писаниях, сняли с креста и положили его в гроб, но Бог воскресил его из мертвых. И в течение многих дней он являлся тем, кто вместе с ним пришел из Галилеи в Иерусалим. Теперь они свидетельствуют о нем перед народом». Задумаемся над этим отрывком, над этой проповедью, начиная даже с исхода, из глубокой древности, почти за 1500 лет до описываемых событий, апостол постепенно подводит к тому, что произошло. Честно говорит, что Иисуса убили, не найдя для этого никакого основания, так что пришлось уговаривать Пилата убить его. Это очень важно – увидеть смысл исторических событий от древних до недавних, потому что мы помним, что для Павла и Варнавы это все события недавние. И говорят они к израильтянам: «Израильтяне и все вы, чтущие единого Бога, послушайте». Так начинается проповедь. Первым это слово, эта благая весть обращена к иудеям. Но потом мы видим, что большинство иудеев отвергают ее. Конечно, кто-то и принял. И тогда уже начинается проповедь язычникам. И эта проповедь, коренится в Ветхом Завете. И апостол Павел описывает, как в течение многих лет Господь готовил народ, готовил почву, в которую должно было упасть это слово спасения, слово благодати. И как, в конце концов, это совершилось, и зерно упало в почву, и упавши умерло, и, умерев, принесло много плода, как говорил о себе сам Иисус. Но нужно, чтобы и почва была готова. В наши дни Господь также совершает свои дела. История может быть описана с точки зрения людей и с точки зрения Бога. И вот апостол Павел описывает историю с точки зрения Бога. Но ведь дела Божии также совершаются и сегодня.

время, тяжелее которого не было. И очень важно нам, и наблюдая приметы тяжких дней, и видя в то же время, как открываются все новые двери для благовестия, видеть во всем этом руку Божью и исполнение Его плана. Апостол Павел сейчас подошел вплотную к сути благой вести. Он рассказал о евангельских событиях и, в конце концов, о воскресении Иисуса Христа. Следующий отрывок о смысле воскресения для нас, слушающих сейчас, как и для тех, кто услышал эту проповедь тогда, почти 2000 лет назад. Прочитаем, начиная с 32 стиха по 43 стих. «Вот и мы принесли вам благую весть». Обещанное отцам нашим Бог исполнил для нас, их детей, восставив Иисуса, как и написано об этом во втором псалме. «Ты мой сын, отцом твоим стал я ныне». А о том, что Бог восставил его из мертвых, навсегда избавив от тления, он сказал так. «Я дам вам те святые, обещанные Давиду блага, на которые положиться можно». Потому и в другом псалме сказано: «Не дашь святому твоему ты в тлен обратиться». Но Давид, как вы знаете, по воле Божьей послужил своему поколению и почил. Он был похоронен с отцами своими и тлен увидел. Но тление не коснулось того, кто Богом был воскрешен. И знайте, братья мои, что это через него возвещается вам прощение грехов. Через него каждый верующий получает оправдание во всем, в чем вы через закон Моисея не могли быть оправданы. Так смотрите, чтобы не случилось того, о чем говорили пророки. Только посмотрите на смешники, и останется вам лишь поразиться и погибнуть. Ибо во дни ваши совершаю я такое, чему вы никогда бы не поверили, случись вам услышать об этом». Когда Павел и Варнава выходили из синагоги, их просили продолжить говорить об этом в следующую субботу. Когда же собрание закончилось, многие иудеи и люди благочестивые, из обращенных в иудаизм, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божьей. Пожалуй, центр всей проповеди – это стихи 38 и 39. Прочитаем их еще раз. «Знайте, братья мои, что это через Него возвещается вам прощение грехов. Через Него каждый верующий получает оправдание во всем, в чем вы через закон Моисея не могли быть оправданы». Это тема, которая потом постоянно будет в посланиях апостола Павла, особенно же в послании к Галатам и в послании к Римлянам, что смысл всех евангельских событий и смысл воскресения Христова – это прощение грехов. Прощение каждому, кто поверит Иисусу Христу. Прощение каждому, кто примет эту милость Божью. Потому что за грехи наши уже пострадал Господь, и поэтому вопрос о праведном наказании решен. Нужно это поверить, нужно этот дар принять. И законом оправдаться невозможно. «Вы через закон Моисея не могли быть оправданы», говорит апостол Павел здесь и потом многократно разъясняет эту мысль в посланиях. Почему не могли быть оправданы? Потому что закон никто не исполнил, кроме одного только Иисуса Христа. А кто соблюдает весь закон, но согрешит в одном чем-нибудь, становится виновным во всем. Это слова из послания Иакова. Но мысль, которую неоднократно повторял также и апостол Павел. «Хочешь оправдаться законом? Исполни весь закон целиком». Это никому не удавалось. А если так, то остается только принять милость Божью во Христе Иисусе, пребывать в благодати Божьей, как мы читаем об этом в 43 стихе. Пребывать в благодати Божьей – это увещевал апостол Павел тех, кто слушал его. Но именно эта мысль о благодати привлекла многие толпы, но она же вызвала зависть, ненависть, негодование, потому что человеку, который надеется на свои дела и заслуги, чтобы ими оправдаться пред Богом, сама мысль о том, что кто-то может даром получить, не по делам и не по заслугам, эта мысль может вызвать горечь, зависть, негодование. Об этом мы читаем в оставшейся части 13 главы, с 44 стиха и до конца главы прочитаем. «В следующую субботу чуть ли не весь город собрался, чтобы слушать слово Господне. Иудеи, увидев эти толпы,
исполнить.

из зависти и начали, бронясь, противоречить всему, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава смело и решительно сказали: «Мы должны были вам первым возвестить Слово Божье, но раз вы его отвергаете и, как видно, не считаете себя достойными вечной жизни, мы обращаемся к язычникам. Так заповедал нам Господь: светом для язычников сделал я тебя, чтобы стал ты спасением до края земли». Слыша это, язычники радовались и славили Слово Господне, и уверовали все, кто избран был для вечной жизни. Слово Господне распространялось по всем окрестностям. Но иудеи, сумев повлиять на чувства благочестивых женщин из знатных семей и на влиятельных людей города, начали преследовать Павла и Варнаву и изгнали их из своих краев. Они же, отряхнув прах с ног во свидетельство против своих гонителей, пошли в Иконию, а ученики из обращенных в Антиохии, исполненные Духа Святого, пребывали в великой радости. Здесь два слова, на которые можно обратить внимание. Это зависть и радость. Иудеи, увидев толпы, исполнились зависти. И потом сумели повлиять на чувства благочестивых женщин из знатных семей и на влиятельных людей города. Дело в том, что иудаизм, как учение Моисея, как учение о том, что есть только один истинный Бог, уже проникало во многие города Римской империи. И люди внимательно к этому относились, искали истину, понимали, что действительно Бог может быть только один. Они уже не верили своим идолам, но в то же время закон останавливал их, потому что они понимали, что исполнить закон не в состоянии. И для них проповедь Павла и Варнавы о том, что спасение не зависит от закона, и спасение не только для иудеев, это действительно была для них благая весть. И поэтому они собрали весь город. Благодать, можно так сказать. Благодать собрала этот народ. И, конечно, была зависть и, если угодно, миссионерская, что как же так могли подумать иудеи, мы столько времени учим, а вот эти двое пришли и сразу весь город собрали. Но была и зависть более, если можно так выразиться, духовная. Как же так? Они проповедуют благодать, то есть не делами закона, а только милостью Божьей спасаются эти люди. Что же мы столько трудились? Это тоже зависть. Но для язычников это была радость. Они радовались и славили Слово Господне. И уверовали все, кто избран был для вечной жизни. И ученики, в конце мы читаем, исполненные Духа Святого, пребывали в великой радости. Господь снова и снова предлагает прощение грехов по благодати, не по делам и не по заслугам. И предлагает радость. Радость, которую можно принять, если примем Его, если согласимся, что ради Него, по Его заслугам, по Его страданиям и через Его воскресение нам даровано прощение грехов. Да поможет Господь вам всем, дорогие друзья, принять эту радость благодати, радость прощения и пребывать в ней. Да благословит всех вас Господь!

0: Оттуда я не узнаю. Как я могла сюда попасть? Я ведь только что...
1: День добрый вам. Могу ли я вам помочь?
0: Ой, здрасте, да, спасибо. Я сама найду дорогу обратно. Разрешите, я пройду?
1: Извините, но дороги обратно нет.
0: Что значит нет? А ну дайте пройти.
1: Куда это вы хотите пройти? Отсюда вы уже не можете вернуться назад. Все.
0: Неужели мы с вами не найдем общий язык? В жизни ведь обо всем можно договориться.
1: Как бы вам сказать, в жизни. Возможно, и могли бы вы договориться, но видите ли, ваша земная жизнь...
0: Даже не произносите это слово.
1: Я просто хотел сказать, что...
0: Смолчите, этого не должно было случиться, по крайней мере, еще лет 30.
1: Извините,
0: так что будьте добры, сходите к вашему начальнику или как там, скажите, что еще не время.
1: То есть, если я вас правильно понимаю, вы хотите сказать, что вы не были готовы к смерти...
0: Умоляю, не произносите это слово на букву «С».
1: Слово на букву «С»?
0: Совершенно тут неуместно.
1: Почему неуместно?
0: Через 29 лет у меня по плану покаяние. Я все тщательно продумала.
1: Угу. Так значит, вы признаете, что знали о необходимости покаяния?
0: Естественно, я же образованный человек. И поверьте, как только у меня обнаружат серьезную болезнь или что-то в этом роде, я непременно стану набожной,
1: в церковь
0: ходить, Библию читать, молиться.
1: Все-то оно так, но понимаете, дело в том, что ваша смерть... Что?
0: Я же просила!
1: Извините, ваше слово на букву «С» наступило не в результате болезни.
0: Я же говорю, я планировала покаяться. Это у вас что, вообще никак не котируется?
1: Нет. У нас, как вы говорите, котируется то, что вы сделали, а не то, что вы намеревались сделать. Всю свою жизнь вы сознательно отворачивались от Бога. В ваших глазах это просто запланированная отсрочка. В глазах же Бога это осознанное непослушание. Так что у вас нет никакого оправдания.
0: Что же мне теперь делать?
1: Я не знаю. Если это вас как-то утешит, я за вас помолюсь через 29 лет.
2: Катюшка, вставай! На работу опоздаешь.
0: На работу? А где ангел?
2: Какой ангел?

0: Факты.
1: Английский писатель Льюис Кэрролл, известный всем как автор сказок «Алиса в стране чудес», был также священнослужителем и имел духовный сан диакона. На протяжении своей жизни Кэрролл регулярно выступал в церквях с проповедями, чаще всего перед детьми. А в церкви всех святых, где крестили писателя и где служил его отец, установлен витраж с персонажами из «Приключений Алисы в стране чудес» – белым кроликом, птицей Додо, мартовским зайцем, чеширским котом и другими героями.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Создатель и хранитель. Вооружившись лупой и пинцетом, швейцарский часовщик Филиппе подробно объяснил мне, как он разбирает, чистит и собирает крошечные детали механических часов. Среди всех этих причудливых мелочей он показал мне важнейшую деталь часового механизма – заводную пружину. Она является той самой деталью, которая приводит в движение все шестеренки, чтобы часы могли показывать время. Без пружины даже самые лучшие часы не будут идти. В прекрасном новозаветном тексте из послания к евреям автор прославляет Иисуса Христа как того, через которого Бог создал небо и землю. Подобно искусному часовому механизму, каждая деталь нашей Вселенной была сотворена Божьим Словом. От бескрайних просторов Солнечной системы до наших неповторимых отпечатков пальцев все было создано им. Но Иисус не просто Творец. Подобно пружине в часах, Он обеспечивает существование и благоденствие творения. Он постоянно держит все словом силы своей, так что Вселенная функционирует во всей своей невероятной сложности. Если сегодня у вас будет возможность полюбоваться красотой творения, вспомните, что Он есть прежде всего и все им стоит. Пусть понимание главной роли Христа в сотворении и сохранении Вселенной станет причиной вашей радости и прославления того, кто постоянно заботится о нас. Господь Иисус, мы так благодарны за все, что Ты сотворил. Спасибо за то, что Ты заботишься о своем творении и поддерживаешь его.
1: Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Наталья Мелешко. Когда настанут дни лихие, свою судьбу ты не клейми. Дни добрые и дни плохие, как дар от Господа прими. Не знаешь часто в жизни бренной, в чем благо наше состоит, а благо Господу быть верным. Он верой душу исцелит. Господь очистит и избавит, белее снега убелит и к вечным ценностям направит и милостью благословит. А в жизни, что бы ни случилось, пусть не пугает, не страшит. Душа, что к Господу склонилась, к Нему за помощью спешит. Все для духовного богатства сумеет Бог употребить. Небесного достигнув царства, ты будешь лишь благодарить.

0: Притчи Соломона.
1: Оправдывающие виноватого и обвиняющие невиновного, Господь гнушается их обоих.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша. Николай Шумилов.
1: Всем привет! Меня зовут Николай, и я сегодня хочу поделиться с вами одной интересной своей находкой, напрямую связанную со Священным Писанием. Думаю, ни для кого не секрет, что Библия писалась не на русском языке, а писалась она на древнееврейском, арамейском и греческом языках. И потому Библия была переведена на русский язык. Самый распространенный на русский язык перевод – это синодальный перевод 1876 года. Он очень хороший, очень красивый, очень живописный, но местами неточный, а местами использует устаревшие слова и выражения. Для полноты понимания места из Писания иногда полезно прочитать несколько вариантов перевода. Недавно, читая Библию на телефоне и сравнивая два перевода одного и того же места из Писания, решил загрузить еще один. И скачивая, увидел нечто удивительное – стихотворное переложение Псалтыря и Евангелий Пробатова. Мне стало очень интересно, как именно он перевел, кто и что стоит за этим переводом. Итак, Василий Александрович Пробатов прожил 90 лет и прожил долгую, интересную и очень непростую жизнь. Сын православного священника, сам закончил духовную академию, а позже работал в этой академии. Долго работал в разных духовных учебных заведениях, занимался переводом духовной литературы. Революцию 17-го года он встретил, будучи настоятелем собора в городе Коломна. Революцию он не принял, но в своих проповедях не допускал ни грубых выпадов, ни прямых призывов к неповиновению властям, но обличал сущность безбожной власти. Спустя 9 лет он получил запрет служения из-за конфликта со своим церковным начальством. Примерно в это время он начинает свою литературную деятельность, которой он и занимался до конца жизни. За 30 лет литературной деятельности им было выполнено стихотворные переводы псалмов, всех четырех Евангелий и другой духовной литературы. Для меня же сама мысль, что можно в стихотворной форме переложить Евангелие и Псалтырь, казалась невозможной, даже немного дикой. Ознакомившись бегло с этим переводом, переложением, я пришел к такому выводу. Это не совсем перевод. Это самостоятельное литературное произведение, художественное произведение на основе Священного Писания. К этому переводу нельзя относиться как к чистому Писанию, как к истинному Слову Божьему. Но это очень интересный и очень масштабный труд, весьма полезный для каждого христианина. Сотни раз прочитанные места Библии в стихах Пробатова начинают оживать новым интересным светом. Приведу пару примеров. Вспомним Псалом 22, синодального перевода, который мы все прекрасно знаем, помним наизусть. Помните? «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою», ну и так далее. Все мы знаем этот псалом. А теперь прочитаем 22-й псалом в изложении Пробатова. «Привечный, пастырь мой всесильный, я с ним не ведаю забот. Он водит в луч меня обильный, дает покой у тихих вод. Своею благостью безмерной Господь блуждать мне не дает. Тотчас на путь наставит верный и к тучным пажитям вернет. А если б я и заблудился среди пустынь во тьме ночной, то ничего б не устрашился. Со мною ты, хранитель мой. Отрада мне и утешение, твой жезл и посох, Боже мой. Твои кары, твои внушения приемлю кроткою душой. Господь мне стол уготовляет, храня от вражьих обид. Главу елеем умощает, вино мне сердце веселит. Всю жизнь он будет неизменно своей любви являть мне свет, пока не примет царь нетленный меня в свой дом на много лет». Очень неожиданно, не правда ли? Очень живо и очень по-человечески. Видно, что автор пропустил этот псалом через себя, он является его частью. Он пропустил его через свой разум, душу, дух. Давайте еще прочитаем в изложении Василия Александровича любимую молитву всех христиан, молитву Господню, или как его еще называют, «Отче наш». Оригинал излагать его не буду, потому что все мы эту молитву прекрасно знаем. Итак, «Отче наш» в изложении Пробатова. «Создатель наш, Отец Небесный, Бог милосердия и любви, да и чтить Тебя нам свято, честно, в Твое нас царство призови. Да покорится, как и небо, Тебе земли отпадший край. Благослови наш труд и хлеба, но в меру нужды ныне дай. Прости нам наши прегрешения, как злой обид прощаем мы. И удаляя искушение, спасай нас впредь от власти тьмы». Звучит очень по-новому, очень свежо, даже местами неожиданно. Нисколько не умаляя и не принижая синодального перевода, на котором мы выросли как христиане, как верующие люди, который надо читать и в который надо углубляться, перевод Пробатова, я думаю, очень уместен и просто для чтения, и для оформления каких-то церковных праздников и мероприятий, постановок, спектаклей, где свободное стихотворное изложение будет к месту. Мне немного жаль, что я только сейчас наткнулся на этот перевод. И очень жаль, что мало русскоязычных христиан знает про этот большой 30-летний труд нашего брата во Христе. В конце хочу прочитать мой любимый псалом. Думаю, вы его легко узнаете. «Блажен, кто под благостную сенью небесного Бога живет, отдастся его заступлению, оплотом своим назовет. Тебя всемогущий избавит от козней и хитрых сетей, что враг кровожадный расставит рукою коварной своей. Укроет тебя он, как птица своих укрывает птенцов, и знай, что Господня десница надежнее мечей и щитов. С ним будешь ты жить безопасно, тревоги не ведая злой, ни в час полуночи ужасной, ни в полдня губительный зной. Погибнут враги твои тьмами, нанесть не успеют вреда, своими увидишь очами возмездие Божье суда. На Бога надежда святая в тебе пламенеет всегда, шатра твоего никакая, зато не коснется беда. Бог ангелам даст повеление повсюду твой путь охранять, и будут во время падения тебя они на руки брать. Так, чтоб о камни и ноги себе повредить ты не мог, раздавишь ты смелой ногою всех змей ядовитую рать, и мощную будешь рукою дракона и льва побеждать. Познал ты Господню святыню, к нему прилепился душой, и щедро свою благостыню он будет являть над тобой. Молитвам внимая избавит от горьких напастей и бед, спасет, вознесет и прославит, и даст долготу тебе лет». Спасибо, друзья. До встречи.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Колоссах.
2: «И вас, некогда мертвых из-за своих грехов и того, что вы, будучи необрезаны, не принадлежали к Божьему народу, вас Бог вместе с Ним вернул к жизни. Он простил нам все преступления. Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями закона, и уничтожил этот список, пригвоздив его ко кресту. Этим он обезоружил начало и власти, и, выставив их всем на посмешище, провел как пленных в своем триумфальном шествии».
3: «Уютный вечер» на Свободном радио.

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: С какими главными борьбами стиль авторский сталкивается молодежь сегодня? И как можно их преодолеть? Да, пожалуй, с теми же, что и века назад. Ну, а из современных, наверное, как жениться на настоящей, а не виртуальной девушке. Мы знаем, что на нас на всю наступает эпоха виртуальных браков. Несколько человек публично тут заявили о своих отношениях с искусственным интеллектом, включая брак или помолвку с чат-ботами и голограммами. И что еще из современных? Как взломать электронный дневник, исправляя оценки, так, чтобы тебя не спалили? Или как сократить экранное время, чтобы не тронуться головушкой? И как не сбросить, например, свои тысячи какому-то незнакомому дяде? А в остальном все те же проблемы, как мирно сосуществовать с близкими тебе людьми и делать их счастливыми. Поиск самого себя, вечный вопрос «Кто я?», как найти себя в профессии или профессию в себе, как не запутаться во взаимоотношениях с противоположным полом, как и когда выйти из-под финансовой зависимости от родителей, и еще таких же миллион вопросов. Как преодолеть? Думаю, что каждая проблема, каждая борьба требует своего подхода. Нет и быть не может одного ответа на проблемы с разным происхождением. Если лаконично, то три вещи. Первое. Найди доверенное лицо, с кем можно и нужно по душам. Второе, придерживайся того, что он, она будут тебе объяснять, говорить. Третье, и, пожалуй, самое важное, начинай читать Евангелие. Про то, где найти промокод на чит-коды, там не найдешь, но по самого себя и смысл точно.

0: Говорят, понедельник – день тяжелый. Но нет ничего плохого, когда усталость приходит от труда. Куда хуже, когда ты устал от безделья и бессмысленности. В первом случае достаточно хорошо покушать и как следует выспаться. А вот во втором восстановление может затянуться надолго. Если сегодня ты был кому-то полезен, это прекрасно. И это повод улыбнуться.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Говорю вам истинную правду. Пока пшеничное зерно не умрет, упав в землю, оно так и останется одиноким зернышком, а умрет, принесет большой урожай. Тот, кому дорога своя жизнь, ее губит, а кому в этом мире жизнь своя ненавистна, тот для вечной жизни ее сохранит. Тот, кто мне служит, пусть идет за мной следом. И где я, будет там и слуга мой. И тому, кто мне служит, честь воздаст мой Отец.
2: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Не нужно иметь веру, чтобы молиться. Нужно молиться, чтобы обрести веру. Французский писатель Франсуа Мориак.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.
2: Привет, друзья!
3: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете «Свободное радио».

Наталья Мелешко. Без тебя не могу ничего. Ты — Спаситель, Господь мой, Христос, искупив от греха моего, за меня наказание понес. Призывая любовью своей, ты повел за собою меня. И склонившись пред волей твоей, не могу ничего без тебя. Без тебя не могу ничего. И все в жизни моей — это ты. Каждый шаг из пути моего, откровений, дела и мечты. Без тебя не смогу я пройти этим узким, тернистым путем. О, Господь мой, меня проведи ты в небесное царство твое. Без тебя, мой Христос, не смогу ни любить, ни терпеть, ни прощать. Ты, я знаю, на каждом шагу мне даруешь свою благодать. Без тебя ничего не могу. Я всего лишь пылинка земли, обнажаю всю немощь мою, чтоб, наполнив, прославился ты. Без тебя не хочу ничего, без тебя я всего-то лишь прах, но светится пусть имя твое и во мне, как и там, в небесах.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Это случайно не 28-й был, а?
1: 28-й.
0: Вот не везет же, а?
1: Да они тут каждые 5 минут ходят. Сейчас следующий будет.
0: Хм, не ваше лицо что-то знакомо. Вы случайно не на обувной фабрике работаете?
1: На обувной? Я там бухгалтером, а вы что, тоже оттуда?
0: Вспомнил, где я вас видел. В столовой. Вы после обеда библейскую группу ведете, так?
1: Угу.
0: А группа-то ваша, как я посмотрю, растет с каждым днем.
1: Слава Богу, люди тянутся к свету.
0: И я, кстати, тоже христианин.
1: Ну так добро пожаловать в нашу группу.
0: Да нет, спасибо. Я эти библейские занятия, знаете, не очень как-то.
1: Ну как хотите.
0: Но вы не подумайте, я христианин.
1: Да я ничего и не...
0: Я сам в рождении христианин, понимаете?
1: Ничего себе! А я и не знала, что христианином можно быть с рождения. Можно вас спросить?
0: Пожалуйста.
1: А что нужно сделать, чтобы попасть на небеса? Как вы считаете?
0: Так, сейчас. Чтобы попасть на небеса, значит, нужно. А, вспомнил. Нужно, значит, уверовать в Иисуса Христа. В Иоанна 3:16 ведь сказано: Бог отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
1: Вы, как я вижу, Библию неплохо знаете.
0: Ну еще бы. Кто же не знает. Чтобы попасть на небеса, нужно уверовать в Иисуса и креститься в воде.
1: Постойте. Но ведь здесь, в Иоанна 3:16, ничего не сказано о крещении.
0: Ну и что? Значит, где-то в другом месте сказано. Все же знают, что, чтобы попасть на небеса, нужно уверовать в Иисуса и креститься в воде и причащаться каждое воскресенье.
1: Здесь о причащении ни слова.
0: Ну и что? Значит, это где-то в другом месте. Все же знают, что, чтобы попасть на небеса, нужно уверовать в Иисуса, креститься в воде и причащаться каждое воскресенье и вступить в члены единственной истинной церкви. Я знаю, что вы сейчас скажете, что этого тоже нет в Иоанна 3:16. Ну и что? Все же знают, что, чтобы попасть на небеса, нужно уверовать в Иисуса, креститься в воде, причащаться каждое воскресенье и вступить в члены единственной истинной церкви и ходить на исповедь раз в неделю. Я знаю, что вы сейчас скажете. Что и этого тоже не написано в Иоанна 3:16. Ну и что? Значит, в другом месте где-то написано. Все же знают, чтобы попасть на небеса, нужно уверовать в Иисуса, креститься в воде, причащаться каждое воскресенье, вступить в члена единственной истинной церкви и ходить на исповедь раз в неделю и пройти через чистилище.
1: Еще что-нибудь?
0: Да, жениться надо еще. Как же я это забыл. Чтобы попасть на небеса, нужно уверовать в Иисуса, креститься в воде, причащаться каждое воскресенье, вступить в члены единственной истинной церкви, ходить на исповедь раз в неделю, пройти через чистилище и жениться.
1: Еще что-нибудь?
0: Да нет, да, вроде все.
1: Значит, по-вашему, когда апостол Павел сказал, что вера — это Божий дар?
0: Он че, правда так сказал?
1: И апостол Петр, кстати, тоже.
0: Серьезно?
1: Читайте Библию, молодой человек.
0: Да не хуже вас я эту Библию знаю. Держу пари. Все, что я перечислил, где-то написано в Библии.
1: Почему бы вам не присоединиться завтра к нашей группе и не показать нам, где именно это написано?
0: Пойду я. Автобуса что-то давно нет. Пешком быстрее дойду. Точно знаю, где-то все.

0: Евангелие от Луки.
1: В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел:
2: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях».
1: И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее –

0: ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу:
1: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь».
0: И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было.

ночь я к тебе взываю. День и ночь я стремлюсь к тебе. Без тебя моя жизнь растает. Без тебя моей жизни нет. Я воззвал, и ты ответил.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «Преисподняя и Аввадон ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие». Притча 27.20. Зная эту прописную истину, лучше посадить желание плоти на цепь, а не спустить с нее и с интересом наблюдать, чем все закончится. А закончится все очень плохо, потому что ветхий человек, плоть, придерживается следующих неизменных принципов. Первое. Всегда хочет то, что ненавистно духу. Галатам 5.17. Второе. Ищет выгоды только себе, даже когда проявляет заботу о других. Луки 6.32. Третье. Руководствуется желаниями, а не принципами. Хочу или не хочу, важнее, чем правильно или неправильно. Ефесянам 2.3. Четвертое. Готов наступить на чужие желания ради удовлетворения своих. Иакова 4.1.3. Пятое. Быстро теряет интерес к недавним любимым игрушкам и поэтому всегда хочет чего-то новенького. Притча 27.20. Если вы хотите совладать с желаниями, неугодными Богу, надо как минимум понимать их природу. Голод плоти невозможно утолить, давая ей то, чего она требует. Поступать так – безумие. Это все равно, что подкидывать дрова в костер. Огонь не утихнет, а напротив будет разгораться. Когда плоти даешь желаемое, она замолкает и оставляет лишь на время. Потом возвращается и опять требует того же самого, но в уже больших количествах. Уступая, вы подкармливаете ее. Так она становится сильнее. В следующий раз вам будет еще труднее отказать. Она никогда не успокоится, не замолчит, не насытится. Ее желания могут только возрастать. Поэтому, как вы замечали, люди со временем укореняются в грехе, если остаются в нем. Это закон аппетита плоти, Ефесянам 4.19. Например, у каждого из нас есть такие

пережить самый кризисный момент и не сдаться, не пожалеть себя бедненького. И каждый следующий раз отказать плоти будет чуть легче. Это не значит, что вы полностью избавитесь от искушений. Но за счет того, что дух станет сильнее, контролировать плоть будет гораздо легче. Она будет вашим рабом, а не вы ее. 1 Коринфянам 9:27, Галатам 5:24. Или вы управляете своими желаниями, или они управляют вами. Выбирайте. Как же великий и мудрый царь мог решиться руководствоваться принципом «ни в чем себе не отказывать»? Чтобы на это пойти, нужно быть уверенным, что сердце не пожелает ничего противозаконного. Но это как раз и невозможно, ибо сердце сынов человеческих исполнено зла. 9:3. Соломону ли не знать этого простого факта? Путь к благочестию лежит непременно через пустыню воздержания. Это значит отказывать себе, причем постоянно. Воздержание – это плод духа. Галатам 5:23.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Благодать нашего Господа Иисуса Христа. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Второе послание Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Этот стих апостол Павел адресовал верующим в Коринфе, привлекая их внимание к благодати Господа Иисуса Христа не просто так. Коринфяне были не прочь помочь нуждающимся верующим. Они решили было так поступить, но дальше этого дело не пошло. Что другое, как неосознание благодати нашего Господа Иисуса Христа, могло побудить их к действию? Данный стих, который является настоящей жемчужиной во втором послании Коринфянам, представляет собой краткое изложение новозаветного учения в отношении личности нашего Спасителя. «Он, будучи богат». Эта фраза возвращает нас назад в вечность и раскрывает Его божественную славу. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». «Обнищал ради нас». Эти слова охватывают его жизнь, его страдания и его смерть на кресте, как представляют нам четыре Евангелия. «Дабы вы обогатились его нищетою». Это говорит о полноте благословения и славы, куда мы приведены через него и в нем. О наших богатствах говорится в посланиях и в Откровении. Таким образом, вся история нашего чудесного Господа и Спасителя является высшим выражением его благодати.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Знаете, если бы хозяину дома было известно, в какой час ночи придет вор, он не спал бы и не дал бы вору забраться в дом. Поэтому будьте и вы готовы. В час, когда вы не ждете, придет Сын Человеческий. Будьте такими, как верный и разумный управитель, которого хозяин может смело поставить над всей прислугой и поручить ему в положенное время выдавать их паек. Счастлив тот слуга, которого хозяин, вернувшись, застанет за делом. Говорю вам, он отдаст ему под начало все свое имущество. Но если негодный слуга, тот скажет в душе: «Не скоро вернется хозяин», и начнет бить других слуг, а сам есть и пьянствовать с дружками, хозяин того слуги вернется в день, когда тот не ждет его, и в час, о котором не ведает, и, наказав его люто, станет обращаться с ним, как с человеком двуличным, и будет он рыдать и скрежетать зубами».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Артём меня зовут. Из Дмитрова.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Произошло где-то, наверное, более 10 лет назад. Это сложные обстоятельства жизненные. Меня как бы, скажем так, вынудили обратиться к Богу за помощью. И он мне помог. С тех пор я как бы вот следую за ним и имею в жизни радость от этого. Раз он мне помог, естественно, я увидел, что он реален, что он помогает, что он спасает.
0: Свободное радио. Правильный

0: was the one who walked. You were the one who talked. I ran away. You said to stay. Now I'm coming home.
1: Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истины Евангелия. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: 7 сентября 1803 года родился Уильям Ниб, английский баптистский священник и миссионер на Ямайке, борец за освобождение рабов. Уильям Ниб отправился служить на Ямайку, когда ему был всего 21 год, сразу после смерти своего старшего брата Томаса, который также здесь был учителем-миссионером. Когда Ниб прибыл на Ямайку, то нашел здесь 6 английских баптистских миссионеров и активно включился в служение. Особое внимание он уделял обучению местного населения. Вскоре Ниб стал не только пламенным проповедником, но и активным борцом за освобождение рабов. И даже ездил с ходатайством в Англию по этому поводу, где выступил перед обеими палатами парламента. За свою деятельность Ниб нередко подвергался нападкам со стороны влиятельных работорговцев-христиан. Его церковь вместе с другими 12 баптистскими приходами была сожжена. Тем не менее, его усилия увенчались успехом. А после освобождения рабов на Ямайке начались большие религиозные изменения. В течение 1838-45 годов здесь случилось религиозное возрождение, известное как «Ямайское пробуждение». Тысячи бывших рабов присоединились к нонконформистским церквям. Ниб вспоминал, что за эти 7 лет около 20 баптистских миссионеров крестили 22 тысячи человек, которые исповедовали свою веру в Иисуса Христа. Уильям Ниб лично крестил 6 тысяч новообращенных, а также перевел Библию на креольский, родной язык рабов. В 150-ю годовщину отмены рабства в Британской империи Ниб был посмертно награжден Ямайским орденом за заслуги и стал первым белым мужчиной, удостоенным высшей гражданской награды этой страны.
3: След в истории.

0: Зинаида Миркина. Так, как действовали наши отцы, нельзя было. Да, но от того, что мы знаем, как не надо, еще не следует, что мы знаем, как надо. Перед нами стоит та же задача. Ее надо решать по-другому, но ее надо решать. Надо бороться с ненавистью. Вот она, старая задача. Ненависть бушует по всей земле. Ненависть раскалывает планету.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

100 нескучных историй. Оазис. Каким-то невероятным, чудесным образом посреди безжизненной пустыни выросло большое дерево. Раскидистое, тенистое. Караванщики мимо едут и, знай себе, лишь языком цокают. Ха, мираж! А это никакой не мираж. Это настоящее чудо. Им бы только поверить в него, да направить к дереву свой изнывающий от долгого перехода караван. Ведь там было не одно только дерево, но и маленькое озерцо хрустальной, холодной воды. Настоящий оазис. Однако караванщики проехали мимо, экономя каждый глоток, каждую каплю теплой, невкусной, давно уже дурно пахнувшей воды. Ведь они направлялись к одному далекому озеру, около которого всегда останавливались их предки, пополняя запасы воды. Правда, озеро это давно уже могло и пересохнуть, но караванщики упрямо ехали к нему. Не так ли идем по жизни и мы, не замечая ничего, кроме того, что нам хорошо известно, при этом отвергая все новое и незнакомое? Быть может, уже не раз наши друзья или родственники звали нас в церковь или предлагали почитать Библию, или убеждали попробовать молиться. Нам говорили: «Почему бы тебе не обратиться к Богу со своей проблемой? Он помог бы тебе, ведь Он все может». Но мы продолжаем идти по пустыне и мучаемся от жажды, пренебрегая молитвой, церковью, Библией, только потому, что для нас все это ново и необычно. Конечно, в мире полно миражей, многообещающих пустышек, но спросите у любого христианина, пожалел ли он, уверовав в Христа? Обманул ли Бог его ожидания? Нет, скажут они, счастливая жизнь с Христом не мираж, а подлинное чудо.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Дело в сердце. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Послание к римлянам, 2 глава, 28 и 29 стихи. Можно говорить все правильно и все же быть далекими от Бога. Это потому, что для Бога имеет значение наше сердце. Снаружи иудеи соблюдали закон, но внутренне они нарушали его. Бог говорил об этом непостоянстве через пророка Исаию, который сказал им: «Этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». Исаия, 29 глава, 13 стих. Если вы продолжаете жить по плоти, то никакие ритуалы вас не спасут. Павел здесь говорит иудеям, что обрезание бесполезно, если продолжать жить по плоти. То же самое верно и для церкви. Некоторые верят, что получат спасение через крещение, а не через живые взаимоотношения с Иисусом. Но крещение — это лишь символ того, что ветхая жизнь была погребена и началась новая жизнь. Вы можете ходить в церковь, вы можете петь все песни, вы можете знать слово и иногда говорить «Аминь», но ничто из этого не делает вас Божьим детем. Он видит ваше сердце. Он знает, наслаждаетесь ли вы этими взаимоотношениями между родителем и ребенком. Отец, помоги нам иметь чистое сердце и любить Тебя всем сердцем. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: золотые библейские стихи.
1: Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Псалтырь, 142 глава, 8 стих.
0: Глоток живой воды.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Если вы любите кино, это рубрика для вас. Привет, друзья! С вами Катя, и я рассказываю вам о христианских фильмах, которые можно посмотреть на русском языке. Сегодня речь пойдет о фильме 2015 года «Командный пункт», или, как его еще переводят, «Военная комната», по-английски «War Room». Тони и Элизабет – супруги, в жизни которых есть, казалось бы, все. Все, о чем только можно мечтать. Красивый дом, финансовая независимость и милая дочка. Но внешность обманчива. Мир в браке начинает рушиться. Элизабет с каждым днем все больше замыкается в себе. Но любую, даже самую тяжелую ситуацию помогает решить Бог. Увидев мир в новых красках, Элизабет решает привнести новую жизнь в свою семью. Но как ее родные отреагируют на это? Узнаете, посмотрев фильм «Военная комната» или «Команда».

0: их дня.
1: Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Псалом 45, 11 стих.
0: Ты не один. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, с вами Олег Бут, пастор церкви Ковчег. Кто-то сказал из христиан ранней церкви: мы стали подобны изношенной обуви, все истрепалось, кроме одного лишь языка. Он словно термометр, говорящий о нашей духовной температуре. Чтобы она была комфортной, язык был обузнан, требуется проводить время в духовной тишине, которая не просто отсутствие звуков, скорее проактивное, трепетное предстояние перед Богом. Об этом стих нашего дня. Остановитесь и познайте, что я Бог, буду превознесен в народах, вознесен на земле. Псалом 45:11. Что же Господь желает, чтобы мы знали о Нем? Иногда люди спрашивают меня: если я все же обращусь к Богу, какая гарантия, что Он меня услышит и простит? Он сам сказал об этом в своем слове: приходящего ко мне не изгоню вон, потому что Он есть любовь. Мы, как грешные люди, заслуживаем быть отвергнутыми, но только не Богом. Нет такого греха, который нельзя покрыть и простить. Кто-то внутри себя испытывает боль греха, отчаяния и безвыходности. Не случайно церковь называют больными, фокусируя внимание на больных, но прежде чем больных привезут в приемный покой, их будут ждать профессиональные врачи, отдавшие годы на обучение. Господь – врач с тысячелетним опытом и безграничными знаниями, а главное – встречающий нас любовью. Что мы еще должны познать, остановившись у Божьего престола, так это то, что Он не намерен выламывать дверь нашего сердца без нашего приглашения и желания. «Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, пойду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Откровение 3.20. Услышать и отворить – это про наши ответные объятия. Они созвучны словам невесты: «Я согласна» на предложение жениха. Услышать и отворить сердце – это сказать: «Я не стану жить один, с меня хватит, я сыт своим горным одиночеством, рожки эгоизма больше не могу видеть». Дверь сердца нужна для приватности. Внутренний мир не должен быть как проходной двор, но он им становится, если внутри нет Господа. Он приносит с собой мир и порядок. А если Бога нет в сердце, значит, на месте его сидит противник и заставляет делать то, чего не хотим и для чего не были созданы. Сегодня на двери горницы, где была тайная вечеря, висит табличка «Вход свободный». Она открыта для близких отношений с Богом. У каждого есть выбор – войти или остаться вне. Но что мы не можем сделать, друзья, так это не выбирать. До свидания.
2: Надежда есть всегда.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: На стене в студии миссии «Руководящие принципы» находится проржавленная гильза от 30-калиберного снаряда, закрепленная на специальном деревянном основании. Этот довольно странный для украшения христианской студии звукозаписи предмет, однако имеет свою историю. Эта гильза была одной из бесчисленного множества единиц военного арсенала, оставшегося после войны и собранного инженерными работниками во время расчистки площадки на острове Сайпан для установки радиостанции, которая должна была вещать на Дальний Восток. Она была подобрана у подножия горы Самоубийства, откуда тысячи японских солдат бросались навстречу смерти при виде приближающихся войск союзников. На этом месте смерти впоследствии была построена громадная радиоантенна, при помощи которой весть о вечной жизни можно передавать людям по всей Южной Азии. Никто не сделал большего в преобразовании этого места трагедии в поле победы, как Берт Брунмейер. Это был скромный, непритязательный инженер, который провел большую часть жизни, выполняя работу по техническому обслуживанию миссионерской станции. Берт не был человеком, бросающим слова на ветер или тратящим их впустую. Люди всегда охотно слушали то, что он говорил. Берт был одним из немногих, у кого хватало терпения подолгу сидеть вместе с детьми и объяснять им разницу между транзистором и электронными лампами, и у кого было достаточно знаний, чтобы смонтировать станцию очень большой мощности, транслировавшую программы по всему миру. Берт имел удивительные качества характера, преданность своим идеалам, выносливость и жизнерадостность. Он полностью посвятил себя Иисусу Христу, служа ему с отчаянной энергией. Когда появлялась нужда в дополнительном оборудовании, Берт, вместо того, чтобы тратить деньги миссии, тщательно прочесывал базары и свалки Манилы в поисках различных запчастей, а затем собирал их вместе и получал приборы намного лучшего качества, чем приобретенные в магазине. 22 июля 1983 года Берт говорил по телефону со своей женой Энджи, которая находилась в Соединенных Штатах на лечении. Он сообщил ей, что ему предстоит подготовить площадку под установку коротковолновой антенны, запустить и настроить работу мощного радиопередатчика. Прощаясь, Берт сказал жене: «Пока, до следующей пятницы». Но к пятнице тело Берда уже лежало в простой могиле протестантского кладбища на острове Сайпан. А произошло следующее. Во время сборки оборудования неожиданно загорелся радиопередатчик. В спешке, пытаясь добраться до центрального электрощита, чтобы обесточить систему, Берт споткнулся и упал на высоковольтный кабель. Кто-то однажды заметил: для Божьего дитяти нет несчастных случаев, есть только происшествия. Это точно соответствует случаю с Бердом. Повествуя о последнем путешествии домой Берда, его жена Энджи написала: «За годы, прожитые вместе, я часто оставалась дома одна с детьми, никогда не зная, в каком состоянии он вернется домой и вернется ли вообще. Я убеждена, что когда кто-либо делает что-то по воле Божьей, нет таких ситуаций, как опасность или безопасность. Время от времени Берд бывал близок к смерти, иногда он едва избегал ее. Именно поэтому я была уверена, что его смерть – это не несчастный случай. Это было в планах нашего Отца». Апостол Павел говорит об этом ясно. «Желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Берт Брунмейер был известен как очень талантливый человек, несколько одинокий, но совершивший многое ради Господа, потому что считал, что все, что он имел, принадлежит Отцу Небесному.
0: Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
3: Свободное радио рядом.

0: книги Евангелия от Луки.
1: К Иисусу принесли маленьких детей, чтобы он прикоснулся к ним. Но ученики, увидев это, стали их бронить. Иисус подозвал детей к себе и сказал: «Пусть дети приходят ко мне, не мешайте им. Царство Бога принадлежит таким, как они. Говорю вам, кто не примет Царство Бога как ребенок, не войдет в него».
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Лиза Лукашина. Я уже давно забыла, от чего болит душа. Чаша смелых не остыла, испытания заверша. Я не помню, где начало осени неспешных фраз. День из лета очень мало для раскатки этих глаз. Заструится образ лета, разливаясь в тишине, из глаз горячих света. Хватит, может, но не мне. Я ищу поток незримый, что сияет на глазах. Их источник ощутимый, вечность дарит в небесах.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио».
2: Свободного.

0: Народное радио.
1: Сейчас, когда приходит тьма, миг, когда надежды нет, чувство одиночества.

И хотелось бы пожелать вам, чтобы хорошее настроение обосновалось в вашей душе навсегда и победило бы, наконец, все неприятности. Да только любая эмоция, любое переживание имеет свой срок годности. Будь то радость или печаль. Вы живой, а значит, все пройдет и неизбежно переменится. И иногда, когда особенно грустно, важно просто уметь ждать.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Всякий, кто верит, что Иисус есть Христос-помазанник, рожден Богом, и всякий, кто любит родителя, любит и рожденного им». Вот как мы можем узнать, любим ли мы детей Бога. Мы любим их, если любим Бога и соблюдаем Его заповеди. Ведь вот что значит любовь к Богу. Это когда мы соблюдаем Его заповеди. А заповеди Его не тяжелы, потому что всякий, кто рожден Богом, побеждает мир. А та победная сила, что победила мир, и есть наша вера. Кто побеждает мир? Только тот, кто верит, что Иисус — Сын Бога.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

0: 100 нескучных историй. Настоящий друг. Есть у монаха Варнавы Санина такая забавная притча. Жил горький пьяница. И были у него кот и собака, которые постоянно спорили, кто из них настоящий друг хозяина. Захотелось пьянице выпить, а кошка, которая выручала его, когда у него в таких случаях не было денег, уже тут как тут. «Ты продай меня, да купи себе выпить, а я, как твой самый верный и настоящий друг, сбегу и снова вернусь к тебе». Сказано, сделано. Продал пьяница кошку, купил на вырученные деньги бутылку вина, принес ее домой. И только собрался отхлебнуть, собака как зарычит. Бутылка-то из рук мужика выпала, и все вино пролилось.
1: «Ты что это вытворяешь? Ну, знаешь ли, сейчас я тебе устрою,
0: Рассердился пьяница и принялся бить собаку. Но та даже убегать не стала. «Бей, — говорит, — только не пей». Тут, на счастье собаки, кошка вернулась. Узнала, в чем дело, взглянула победно на побитую собаку и снова отправилась с хозяином на базар. Вернулся тот с новой бутылкой вина. Не успел он ее откупорить. Собака как рявкнет! Бутылка вновь полетела на пол и разбилась вдребезги.
1: «Ах ты, вражина окаянная! Ну, берегись у меня!»
0: Весь красный от злости бросился мужик на собаку и давай лупить ее чем ни попадя. Сам хуже цепного пса стал.
1: «Ненавижу! Убью!»
0: «Убей!» — согласилась собака. «Только не пей!» Посмотрел на нее пьяница, и вдруг глаза его стали осмысленными. Понял он, наконец, кто у него настоящий друг. И стал гладить собаку и просить у нее прощения. А кошку, когда та снова вернулась, опять продал. Только на этот раз так далеко, чтобы она уже никогда не смогла возвратиться. Соломон говорил: «Искренни укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидящего». Если друг укоряет, пристыжает, обличает, он делает это от любящего сердца, потому что ему не все равно, что с тобой происходит и куда тебя занесло. Тем более любящий всех нас Бог не будет смотреть спокойно, как мы катимся в ад, живя во грехах. Поэтому Господь всячески вразумляет нас, пытается привлечь к себе, наставить на истинный путь. Иногда Он может даже допустить в нашу жизнь страдания, но исключительно для того, чтобы остановить наше скольжение в пропасть и избавить от вечных страданий. Для этой цели Он и Сам принял страдания, пошел на крест, чтобы спасти нас. А сатана лишь притворяется другом. Он льстит нам, потворствует в наших слабостях, убаюкивает совесть. Но теперь-то мы знаем, кто наш настоящий друг.

Должны ли христиане заниматься физическими упражнениями? Вы удивитесь, но таким вопросом на полном серьезе задаются некоторые. Тем более, что в Библии мы читаем, что телесное упражнение мало полезно, а благочестие полезно на все. Благочестие, конечно, хорошо, но для физической жизни тела сбалансированная нагрузка просто необходима. Так что читаем Писание и рассуждаем. Это «Свободное радио», друзья. Будьте здоровы!

И твои крылья никогда не узнают ветер. И эта шелковая нить, та, что тобой соткана, может быть самой крепкой клеткой на свете. Можно поверить голосу, который внутри так убедительно твердит, что ты не взлетишь. Можно разбиться, лишь сделав взмах, зная его жизненный стол.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Он похож на мудрого смотрящего сверху грифа, вникающего в суть вещей, читающего на санскрите. К нему в дом приходят дети со старыми лицами, все потерявшие и всего лишившиеся. Они хотят лишь одного – новые лица, чтобы снова по-детски жить, радоваться и веселиться. А у него есть опыт и желание помочь. Нужно лишь немного, чтобы чей-то блудный сын или чья-то непутевая дочь осознали свое бессилие в этом отрезке пространства и времени, доверились Богу и тем, кого Он посылает. А они, являясь носителем семени радости, смогли взять он их за руку и отвести от привычной гадости.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
0: 7 сентября 1803 года родился Уильям Ниб, английский баптистский священник и миссионер на Ямайке, борец за освобождение рабов. Уильям Ниб отправился служить на Ямайку, когда ему был всего 21 год, сразу после смерти своего старшего брата Томаса, который также здесь был учителем-миссионером. Когда Ниб прибыл на Ямайку, то нашел здесь 6 английских баптистских миссионеров и активно включился в служение. Особое внимание он уделял обучению местного населения. Вскоре Ниб стал не только пламенным проповедником, но и активным борцом за освобождение рабов и даже ездил с ходатайством в Англию по этому поводу, где выступил перед обеими палатами парламента. За свою деятельность Ниб нередко подвергался нападкам со стороны влиятельных работорговцев-христиан. Его церковь вместе с другими 12 баптистскими приходами была сожжена. Тем не менее, его усилия увенчались успехом. А после освобождения рабов на Ямайке начались большие религиозные изменения. В течение 1838-45 годов здесь случилось религиозное возрождение, известное как «Ямайское пробуждение». Тысячи бывших рабов присоединились к нонконформистским церквям. Ниб вспоминал, что за эти 7 лет около 20 баптистских миссионеров крестили 22 тысячи человек, которые исповедовали свою веру в Иисуса Христа. Уильям Ниб лично крестил 6 тысяч новообращенных, а также перевел Библию на креольский, родной язык рабов. В 150-ю годовщину отмены рабства в Британской империи Ниб был посмертно награжден Ямайским орденом за заслуги и стал первым белым мужчиной, удостоенным высшей гражданской награды этой страны.
1: След в истории.